твоя. Не надо лгать и мучиться зря. На плечи руки мне положи.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает.

последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участком.

0: которой не было ни дня. Фальши вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
2: «Алиса Плюс».

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 6:00 AM.
2: Доброе утро! В студии Алисе Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. В праздничные дни полиция усилит контроль на дорогах. На Лейго изменится время работы медицинских учреждений Даугавпилса. Даугавпилс Сатикс приглашает жителей принять участие в разработке электронной системы платежей. В преддверии праздника еще нескольким поездам присвоили имена. Далее подробнее об этих новостях. В предпраздничные и праздничные дни с 19 по 25 июня госполиция будет усиленно следить за дорожным движением по всей стране, уделяя особое внимание водителям, которые сели за руль в состоянии опьянения. В госполиции подчеркнули, что если во время праздника планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее. Столь же важно не позволять управлять транспортными средствами в нетрезвом виде друзьям, родственникам или знакомым, чтобы предотвратить трагедию, напомнили в полиции. В прошлом году в праздничные дни в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 15 человек и один погиб. На продолжительных выходных с 22 по 24 июня изменится режим работы медицинских учреждений Даугавпилса. В частности, Даугавпилсская региональная больница будет работать в круглосуточном режиме, а в стоматологической поликлинике в экстренных случаях жители смогут получить помощь у дежурного врача. В случае ухудшения состояния здоровья, когда жизни человека ничего не угрожает и госпитализация не требуется, жители могут позвонить на горячую линию семейных врачей по номеру 66-016-001. Горячая линия предоставляет медицинские консультации по острым случаям вне рабочего времени семейных врачей и работает по будням с 17 часов вечера до 8 утра, а в выходные и праздничные дни круглосуточно. Даугавпилс Сатиксме разрабатывает новую электронную систему платежей и призывает жителей Даугавпилса принять участие в процессе разработки. До 10 июля горожан просят заполнить онлайн-анкету на сайте предприятия и высказать свое мнение о необходимых решениях системы. В Даугавпилс Сатиксме подчеркивают, что участие жителей важно уже на начальном этапе разработки, чтобы будущая система была удобной, понятной и отвечала реальным потребностям пассажиров. В рамках сотрудничества между предприятием Passagier Wilciens и Latvijas Svalsts Meži в июне еще 4 электропоезда получили названия, связанные с лесом и праздником Лигуа – Папарде, Озволс, Спаре и Стирна – то есть папоротник, дуб, стрекоза и косуля. Новые названия выбраны, чтобы подчеркнуть разнообразие природы Латвии, побудить жителей чаще выбирать экологичный транспорт и отправляться знакомиться с природой по всей стране. Как сообщалось ранее, больше идей для летних путешествий по объектам Латвии Svalsts Meži можно найти на сайте предприятия в разделе «Отдых в государственных лесах Латвии». Напомним, что сегодня в 18:30 в сквере Андрея Пумпура состоится праздничное мероприятие, посвященное Лигуа. Жителей и гостей города приглашают принять участие в музыкальной и творческой программе для всей семьи. В субботу в крепости пройдет очередной блошиный рынок, время работы с 10 до 14, а на площади Венебас в субботу и в воскресенье будет работать праздничная ярмарка. Сегодня в 11:10 гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, управляющий Даугавпилсской крепостью Артем Махлин. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Новостная служба радиостанции «Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и максимально насыщенных выходных.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 19 июня. Сегодня ожидается пасмурное утро, но вторая половина дня уже будет более солнечной. Температура воздуха составит от плюс 16 градусов ранним утром до плюс 23 во второй половине дня. Ветер в первой половине дня западный, к вечеру северо-западный. В порывах не будет превышать 8 метров в секунду. Осадков не ожидается вовсе.

ближайшем выпуске новостей. В праздничные дни полиция усилит контроль на дорогах. На Лиго изменится время работы медицинских учреждений Даугавпилса. Даугавпилс Сатиксме приглашает жителей принять участие в разработке электронной системы платежей. В преддверии праздника еще нескольким поездам присвоили имена. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

могут ловить. Если нету любви, не почувствуешь драйв. На чужом языке

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян техпаспорт от автомобиля Volkswagen, госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. По адресу улица Архитекту 22 найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро! В студии Алисе Плюс Юрий Сауканс и новости на этот час. В праздничные дни полиция усилит контроль на дорогах. На Лейго изменится время работы медицинских учреждений Даугавпилса. Даугавпилс Сатиксме приглашает жителей принять участие в разработке электронной системы платежей. В преддверии праздника еще нескольким поездам присвоили имена. Далее подробнее об этих новостях. Предпраздничные и праздничные дни с 19 по 25 июня госполиция будет усиленно следить за дорожным движением по всей стране, уделяя особое внимание водителям, которые сели за руль в состоянии опьянения. В госполиции подчеркнули, что если во время праздника планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее. Столь же важно не позволять управлять транспортными средствами в нетрезвом виде друзьям, родственникам или знакомым, чтобы предотвратить трагедию, напомнили в полиции. В прошлом году в праздничные дни в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 15 человек и один погиб. На продолжительных выходных с 22 по 24 июня изменится режим работы медицинских учреждений Даугавпилса. В частности, Даугавпилсская региональная больница будет работать в круглосуточном режиме, а в стоматологической поликлинике в экстренных случаях жители смогут получить помощь у дежурного врача. В случае ухудшения состояния здоровья, когда жизни человека ничего не угрожает и госпитализация не требуется, жители могут позвонить на горячую линию семейных врачей по номеру 66016001. Горячая линия предоставляет медицинские консультации по острым случаям вне рабочего времени семейных врачей и работает по будням с 17 часов вечера до 8 утра, а в выходные и праздничные дни круглосуточно. Даугавпилс Сатиксме разрабатывает новую электронную систему платежей и призывает жителей Даугавпилса принять участие в процессе разработки. До 10 июля горожан просят заполнить онлайн-анкету на сайте предприятия и высказать свое мнение о необходимых решениях системы. В Даугавпилс Сатиксме подчеркивают, что участие жителей важно уже на начальном этапе разработки, чтобы будущая система была удобной, понятной и отвечала реальным потребностям пассажиров. В рамках сотрудничества между предприятием «Пассажир Вилциенс» и «Латвии Свалст Межи» в июне еще 4 электропоезда получили названия, связанные с лесом и праздником Лигуа – «Папарде», «Озволс», «Спааре» и «Стирна», то есть «Папоротник», «Дуб», «Стрекоза» и «Косуля». Новые названия выбраны, чтобы подчеркнуть разнообразие природы Латвии, побудить жителей чаще выбирать экологичный транспорт и отправляться знакомиться с природой по всей стране. Как сообщалось ранее, больше идей для летних путешествий по объектам Латвии и Свалстмежи можно найти на сайте предприятия в разделе «Отдых в государственных лесах Латвии». Напомним, что сегодня в 18 часов 30 минут в сквере Андрея Пумпура состоится праздничное мероприятие, посвященное Лигуа. Жителей и гостей города приглашают принять участие в музыкальной и творческой программе для всей семьи. В субботу в крепости пройдет очередной блошиный рынок, время работы с 10 до 14, а на площади Венебас в субботу и в воскресенье будет работать праздничная ярмарка. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, управляющий Даугавпилсской крепостью Артем Махлин. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Новостная служба радиостанции «Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и максимально насыщенных выходных.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 19 июня. Сегодня ожидается пасмурное утро, но вторая половина дня уже будет более солнечной. Температура воздуха составит от плюс 16 градусов ранним утром до плюс 23 во второй половине дня. Ветер в первой половине дня западный, к вечеру северо-западный. В порывах не будет превышать 8 метров в секунду, осадков не ожидается вовсе.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Гентару Мебелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebeles.lv. Уют начинается здесь.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Шум, толпа и суета. Скорее бы уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. Два ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
1: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Hey, ko tu šogad jāņos?
3: Kā katru gadu, jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
0: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

ближайшем выпуске новостей. С 1 июля процедура техосмотра для тракторной техники станет проще. На объектах предприятия «Даугавпилс-Саттексме» введены в эксплуатацию новые солнечные электростанции, школы Даугавпилса уже готовятся к новому учебному году, жителям Латвии рекомендуют в ближайшие дни ограничить пребывание на солнце. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян техпаспорт от автомобиля Volkswagen, госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. По адресу улица Архитекту 22 найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. С 1 июля процедура техосмотра для тракторной техники станет проще. На объектах предприятия Даугавпилссад Тиксме введены в эксплуатацию новые солнечные электростанции. Школы Даугавпилса уже готовятся к новому учебному году. Жителям Латвии рекомендуют в ближайшие дни ограничить пребывание на солнце. Далее подробнее об этих новостях. Во вторник, 16 июня, Кабинет министров одобрил подготовленные Министерством земледелия поправки, которые призваны сделать процедуру прохождения техосмотра для владельцев тракторной техники более удобной и понятной. Изменения затронут как порядок проведения техосмотра, так и требования к сельскохозяйственным тракторам и другой специализированной технике. Одной из наиболее заметных инноваций станет отказ от обязательной предварительной оплаты услуг. Кроме того, уточнен ряд процедур, чтобы избежать разночтений при проведении проверок. Новые правила вступят в силу с 1 июля. На объектах предприятия Даугавпилссад Тиксме введены в эксплуатацию новые солнечные электростанции, оснащенные системами интеллектуального управления. Торжественный запуск оборудования состоялся 17 июня. Солнечные панели установлены на крышах двух зданий по адресу улица Карклу, 24, а также на одном из зданий предприятия на улице Ятнеку, 90. В Даугавпилссад Тиксме отмечают, что солнечные электростанции с интеллектуальными системами управления позволят максимально использовать потенциал возобновляемой энергии и станут важным элементом устойчивого развития предприятия. Школы Даугавпилса уже готовятся к новому учебному году. В этом году одним из наиболее значимых решений в сфере образования на уровне самоуправления стало присоединение основной школы Виенибас к государственной гимназии. Об этом сообщила руководитель управления образования, молодежи и спорта Марина Исупова. По ее словам, вопрос реорганизации дошкольных учреждений также полностью урегулирован. Речь идет о закрытии 4 и 15 детских садов. Все воспитанники уже распределены по другим дошкольным учреждениям, и процесс прошел без серьезных проблем. В то же время на государственном уровне главным нововведением станет переход на новую модель финансирования образования. Деньги следуют за программой. В настоящее время самоуправление занимается разработкой порядка распределения целевой дотации в соответствии с новыми требованиями. С 20 по 22 июня в Латвии прогнозируется усиление ультрафиолетового излучения, поэтому жителям страны советуют быть особенно осторожными во время пребывания на солнце. Эксперты рекомендуют избегать длительного нахождения под открытыми солнечными лучами с 11 до 16 часов. Для людей с чувствительной кожей риск получения солнечного ожога возникает уже после 20 минут пребывания на солнце без защитных средств. Метеорологи отмечают, что самые высокие показатели ультрафиолетового излучения в Латвии обычно фиксируются в июне и в первой половине июля. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс», управляющий Даугавпилсской крепостью Артем Махлин. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Информационная служба радио «Алисе Плюс» желает всем удачного завершения рабочей недели и солнечных выходных.

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 19 июня. Сегодня ожидается пасмурное утро, но вторая половина дня уже будет более солнечной. Температура воздуха составит от плюс 16 градусов ранним утром до плюс 23 во второй половине дня. Ветер в первой половине дня западный, к вечеру северо-западный. В порывах не будет превышать 8 метров в секунду, осадков не ожидается вовсе.
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилсский университет.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на три поездки. Промокод «Даугавпилс».

0: 21 июня особое предложение. Скидка 40% абсолютно на все. Самый широкий выбор товаров Nike. Одежда, обувь и аксессуары для всей семьи по самым выгодным ценам. Новый Nike Outlet в торговом центре Dayton Nams в Даугавпилсе. Поспеши, специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: Tev jau skaidrs, ko jāņos?
2: Jāņos, jāņos ar top! Kur jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27-07-08-42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

ближайшем выпуске новостей. В праздничные дни полиция усилит контроль на дорогах. На Лиго изменится время работы медицинских учреждений Даугавпилса. Даугавпилс Сатиксме приглашает жителей принять участие в разработке электронной системы платежей. В преддверии праздника еще нескольким поездам присвоили имена. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Ko?
1: Kā vienmēr, savējo sludināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
0: Tu ko, paradīze bija?
1: Skaties plašāk, veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
2: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гэмзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
6: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
5: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
6: Taurunis 255-06-255.
5: Krāmē un brauc!
7: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
8: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян техпаспорт от автомобиля Volkswagen, госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. По адресу улица Архитекту 22 найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. В праздничные дни полиция усилит контроль на дорогах. На Лейго изменится время работы медицинских учреждений Даугавпилса. Даугавпилс Сатикс приглашает жителей принять участие в разработке электронной системы платежей. В преддверии праздника еще нескольким поездам присвоили имена. Далее подробнее об этих новостях. В предпраздничные и праздничные дни с 19 по 25 июня госполиция будет усиленно следить за дорожным движением по всей стране, уделяя особое внимание водителям, которые сели за руль в состоянии опьянения. В госполиции подчеркнули, что если во время праздника планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее. Столь же важно не позволять управлять транспортными средствами в нетрезвом виде друзьям, родственникам или знакомым, чтобы предотвратить трагедию, напомнили в полиции. В прошлом году в праздничные дни в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 15 человек и один погиб. На продолжительных выходных с 22 по 24 июня изменится режим работы медицинских учреждений Даугавпилса. В частности, Даугавпилская региональная больница будет работать в круглосуточном режиме, а в стоматологической поликлинике в экстренных случаях жители смогут получить помощь у дежурного врача. В случае ухудшения состояния здоровья, когда жизни человека ничего не угрожает и госпитализация не требуется, жители могут позвонить на горячую линию семейных врачей по номеру 66-016-001. Горячая линия предоставляет медицинские консультации по острым случаям вне рабочего времени семейных врачей и работает по будням с 17 часов вечера до 8 утра, а в выходные и праздничные дни круглосуточно. Даугавпилс Сатиксме разрабатывает новую электронную систему платежей и призывает жителей Даугавпилса принять участие в процессе разработки. До 10 июля горожан просят заполнить онлайн-анкету на сайте предприятия и высказать свое мнение о необходимых решениях системы. В Даугавпилс Сатиксме подчеркивают, что участие жителей важно уже на начальном этапе разработки, чтобы будущая система была удобной, понятной и отвечала реальным потребностям пассажиров. В рамках сотрудничества между предприятием «Пассажир Вилциенс» и «Латвии Свалст Межи» в июне еще 4 электропоезда получили названия, связанные с лесом и праздником Лигуа – «Папарде», «Озволс», «Спаре» и «Стирна». То есть папоротник, дуб, стрекоза и косуля. Новые названия выбраны, чтобы подчеркнуть разнообразие природы Латвии, побудить жителей чаще выбирать экологичный транспорт и отправляться знакомиться с природой по всей стране. Как сообщалось ранее, больше идей для летних путешествий по объектам Латвии Свалст Межи можно найти на сайте предприятия в разделе «Отдых в государственных лесах Латвии». Напомним, что сегодня в 18 часов 30 минут в сквере Андрея Пумпура состоится праздничное мероприятие, посвященное Лигуа. Жителей и гостей города приглашают принять участие в музыкальной и творческой программе для всей семьи. В субботу в крепости пройдет очередной блошиный рынок, время работы с 10 до 14, а на площади Венебас в субботу и в воскресенье будет работать праздничная ярмарка. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, управляющий Даугавпилсской крепостью Артем Махлин. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Новостная служба радиостанции «Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и максимально насыщенных выходных.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 19 июня. Сегодня ожидается пасмурное утро, но вторая половина дня уже будет более солнечной. Температура воздуха составит от плюс 16 градусов ранним утром до плюс 23 во второй половине дня. Ветер в первой половине дня западный, к вечеру северо-западный. В порывах не будет превышать 8 метров в секунду, осадков не ожидается вовсе.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox.Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Mēs AJ produkti esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
1: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
2: Гентару Мебелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумебелес.лв. Уют начинается здесь.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Ну, ko šogad jāņos?
6: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, jāņos ar top. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
3: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
7: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. С 1 июля процедура техосмотра для тракторной техники станет проще. На объектах предприятия «Даугавпилс-Саттексме» введены в эксплуатацию новые солнечные электростанции, школы Даугавпилса уже готовятся к новому учебному году, жителям Латвии рекомендуют в ближайшие дни ограничить пребывание на солнце. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Слушайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян техпаспорт от автомобиля Volkswagen, госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. По адресу улица Архитекту 22 найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10:00 утра.
1: Доброе утро! В студии Алисе Плюс Юрий Сауканс и новости на этот час. С 1 июля процедура техосмотра для тракторной техники станет проще. На объектах предприятия Даугавпилссад Иксме введены в эксплуатацию новые солнечные электростанции. Школы Даугавпилса уже готовятся к новому учебному году. Жителям Латвии рекомендуют в ближайшие дни ограничить пребывание на солнце. Далее подробнее об этих новостях. Во вторник, 16 июня, Кабинет министров одобрил подготовленные Министерством земледелия поправки, которые призваны сделать процедуру прохождения техосмотра для владельцев тракторной техники более удобной и понятной. Изменения затронут как порядок проведения техосмотра, так и требования к сельскохозяйственным тракторам и другой специализированной технике. Одной из наиболее заметных инноваций станет отказ от обязательной предварительной оплаты услуг. Кроме того, уточнен ряд процедур, чтобы избежать разночтений при проведении проверок. Новые правила вступят в силу с 1 июля. На объектах предприятия Даугавпилссад Иксме введены в эксплуатацию новые солнечные электростанции, оснащенные системами интеллектуального управления. Торжественный запуск оборудования состоялся 17 июня. Солнечные панели установлены на крышах двух зданий по адресу улица Карклу, 24, а также на одном из зданий предприятия на улице Ятнеку, 90. В Даугавпилссад Иксме отмечают, что солнечные электростанции с интеллектуальными системами управления позволят максимально использовать потенциал возобновляемой энергии и станут важным элементом устойчивого развития предприятия. Школы Даугавпилса уже готовятся к новому учебному году. В этом году одним из наиболее значимых решений в сфере образования на уровне самоуправления стало присоединение основной школы Виенибас к государственной гимназии. Об этом сообщила руководитель управления образования, молодежи и спорта Марина Исупова. По ее словам, вопрос реорганизации дошкольных учреждений также полностью урегулирован. Речь идет о закрытии 4 и 15 детских садов. Все воспитанники уже распределены по другим дошкольным учреждениям, и процесс прошел без серьезных проблем. В то же время на государственном уровне главным нововведением станет переход на новую модель финансирования образования. Деньги следуют за программой. В настоящее время самоуправление занимается разработкой порядка распределения целевой дотации в соответствии с новыми требованиями. С 20 по 22 июня в Латвии прогнозируется усиление ультрафиолетового излучения, поэтому жителям страны советуют быть особенно осторожными во время пребывания на солнце. Эксперты рекомендуют избегать длительного нахождения под открытыми солнечными лучами с 11 до 16 часов. Для людей с чувствительной кожей риск получения солнечного ожога возникает уже после 20 минут пребывания на солнце без защитных средств. Метеорологи отмечают, что самые высокие показатели ультрафиолетового излучения в Латвии обычно фиксируются в июне и в первой половине июля. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, управляющий Даугавпилсской крепостью Артем Махлин. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Информационная служба радио Алисе Плюс желает всем удачного завершения рабочей недели и солнечных выходных.

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 19 июня. Сегодня ожидается пасмурное утро, но вторая половина дня уже будет более солнечной. Температура воздуха составит от плюс 16 градусов ранним утром до плюс 23 во второй половине дня. Ветер в первой половине дня западный, к вечеру северо-западный. В порывах не будет превышать 8 метров в секунду, осадков не ожидается вовсе.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лави Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лави Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – lavyparkas.lt и на Facebook-странице Лави Паркас.
3: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
4: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
8: Алиса Плюс.

0: Гентару Мэбелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы «Левиатон». Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентару Мэбелес.лв. Уют начинается здесь.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике «Балта». Клиника «Балта» предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: 21 июня особое предложение. Скидка 40% абсолютно на все. Самый широкий выбор товаров Nike. Одежда, обувь и аксессуары для всей семьи по самым выгодным ценам. Новый Nike Outlet в торговом центре Dayton Nams в Даугавпилсе. Поспеши, специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam ar paldies karti Sieres prezidenta brīvai kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
6: Алиса Плюс. С верой по жизни.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
2: Ja visur pareizimies AJ produktu piedāvājumu ātru piegādu. Ja tas produkts ir nolikta vā vārā, to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
3: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
4: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
5: Hei, ko tu šogad Jāņos?
6: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies

0: Мелоди 2-400-881.
1: 2-400-881.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян техпаспорт от автомобиля Volkswagen, госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. По адресу улица Архитекту 22 найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса плюс».
2: Лето – это любимое время года детей, но, к сожалению, растет и количество несчастных случаев с их участием. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов по водной безопасности о том, как сделать отдых у воды действительно безопасным. Главная причина происшествий – это не погодные условия и не качество воды, а всего лишь несколько секунд потери внимания. Именно поэтому взрослым важно помнить, что у воды контроль должен быть постоянным, а не периодическим. Поэтому никогда не оставляйте детей у воды без присмотра, даже если рядом есть другие взрослые. Не полагайтесь только на спасателей на пляже, их задача – реагировать, а не заменять родителей. Заранее объясните детям, где можно заходить в воду, а где это опасно. Не разрешайте прыгать в незнакомые водоемы, где неизвестна глубина и дно. И обязательно используйте нарукавники, жилеты или другие средства безопасности для маленьких детей. Специалисты также напоминают, опасность может возникнуть даже у берега, где вода кажется спокойной. Течение, ямы и резкие перепады глубины часто становятся неожиданностью. И еще один момент. Если ребенок потерялся у воды, счет может идти на минуты. Поэтому важно сразу обращаться к спасателям или в экстренные службы. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето будет теплым, а отдых у воды спокойным и безопасным.
1: Алиса плюс. Каждый день с пользой.

0: Строительная реклама.
1: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
2: Я приветствую всех и каждого нашего радиослушателя. Меня зовут Сергей Каратеев. Как всегда, в это время в нашем эфире программа «Диалог с городом», где представители наших даугавпилсских структур самоуправления, представители власти приходят в нашу студию, чтобы пообщаться с жителями города. Телефон прямого эфира 654-2500. И сегодня на вопросы наших радиослушателей будет отвечать управляющий Даугавпилсской крепостью Артем Махлин в нашей студии. Артем, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сегодня поговорим о двух значимых событиях, связанных с Даугавпилсской крепостью. Недавно после восстановления для всех посетителей был открыт исторический сад, который когда-то был такой важной частью жизни крепости. А уже совсем скоро вновь пройдет фестиваль исторической реконструкции. Вот об этом мы с вами сегодня поговорим. Если у наших радиослушателей появятся вопросы к нашему гостю, то, конечно, смело звоните в прямой эфир 654-2500. Ну, давайте в историю все-таки сада Даугавпилсской крепости перенесемся. Какая роль этого сада, что он играл в те годы, и какая его роль в повседневной жизни?
3: Да, ну, раньше на этом месте нашего комендантского или крепостного сада находился плац «Парадное место». То есть исторически там проходили учения, да, там маршировали солдаты, их обучали какой-то строевой подготовке, а во время посещения крепости высокими
2: особами... Это примерно
3: особами,
2: какие годы были?
3: Это, в принципе, до середины, до 60-х годов 19 века. Да. Во время посещения императорскими особами они там принимали парады. Именно на этом парадном месте. Ну, сложно представить, что вот оно... Там, представьте, вот там вот пустота, там ничего нету, да, нет деревьев, нет никакой застройки. Вот. Это, ну, плац, да, для муштры. В 1840-х годах в крепости появляется новый комендант Андрей Симборский, который принимает решение, что этот пыльный плац никому не нужен, нужно, чтобы там было красиво. Он вначале его засадил деревьями по периметру, потом поставил заборы, потом поставил арестантов по углам этого плаца с палками, и они не пускали на него никого, даже собак. И разросся газон красивый. И там принимали парады только в присутствии императора какое-то время. И потихонечку начали его засаживать, видимо, там деревьями, кустами. В 1865-66 году в крепости, наверное, это впервые вообще на территории Латгалии, проводится водопровод. И в центре комендантского сада устанавливают первый красивый фонтан, состоящий из нескольких чаш. В одной чаше морды львов по периметру, и из них истекает вода. Там дельфины всякие, ангелочки. Такая вот, ну, план очень красивый был. И, видимо, потихонечку к этому фонтану начинают приходить люди, возникают первые дорожки. И уже в конце 19 века мы знаем первые фотографии вообще нашей Даугавпилсской, Динабургской, тогда Двинской крепости, и сделаны именно из комендантского сада. То есть вид из сада на комендантский дом или от комендантского дома вид на сам этот сад. То есть, видимо, уже тогда первые фотографы, видимо, им это место очень понравилось. Поэтому они сделали его фотографию. И мы знаем, как он выглядел в конце 19 века. Там уже деревья разрослись, уже какие-то были и дорожки, и клумбы. Вот это вот наша деревянная беседка тоже там уже появилась. И, ну, видимо, при всех, скажем так, властях и при всех военных вот этих вот структурах парк оставался такой действительно зеленым оазисом, таким центром, да, крепости, потому что он реально находится в самом центре крепости. И мы знаем, что когда латвийская армия находилась в крепости, там в беседке играл и оркестр духовой по выходным. Там единственное место, где можно было вообще, где было разрешено жителям крепости прогуливаться. Это мы сейчас гуляем и по валам крепости, и во рву крепости, да? А тогда, когда это был военный объект, это не разрешалось. Поэтому единственное место, где люди могли прогуливаться, это действительно был этот вот сад. Еще, кстати, интересно, что во время латвийской армии вокруг центрального фонтана заливался каток, и это тоже отмечено в прессе. В советские годы там на дорожках был уложен асфальт, провели электрическое освещение, пытались реанимировать несколько раз вот этот вот центральный фонтан, который заменил тот старый фонтан из чаш, состоящий 1912 году присоединяли к нему там какие-то шланги, вода там шла вверх, да. Ну, поэтому, может быть, многие считают, что вот это как бы его такой исторический вид. Но на самом деле не так. Вот. И, ну, к сожалению, вот со временем, да, вот за вот эти за последние 20 лет, без больших вложений, без ремонтов, парк, кстати, был в государственной собственности. Ну, вот это вот все последнее время, да. И город только сравнительно недавно, в 2017 году, перенял его в свою собственность, да, потому что государство по законам не могло вкладывать деньги вот в парковые какие-то вот эти вот ансамбли. Это не государственная якобы функция. Поэтому, чтобы этот парк реновировать, обновить, самоуправлению нужно было его перенять от государства. Ну, чем мы и занимались. Да, то есть там не было освещения в последнее время, там лавочки то заменяли, то там воровали, то они там гуляли по всему этому парку. Асфальтовое покрытие все было разрушено, да, парк разросся, зарос фактически, дорожки там покрылись мхом. В общем, было такое неприглядное место. То есть нужно было, конечно же, его приводить в порядок, потому что на его территории находятся вот эти вот и памятники, да, исторические, мемориальные. В 2017 году мы восстановили этот памятник, посвященный павшим солдатам латвийской армии. Потом проводим уже и традиционные мероприятия начались. Ну, то есть, как бы созрел вот этот вот момент и идея, да, что сад надо восстанавливать. И когда мы проводим экскурсии, мы всегда заводим туда группы туристов, потому что там очень, ну, как бы интересно рассказать, что, как вот застройка менялась вокруг, главные здания, да, комендантский дом, госпиталь, офицерские здания. То есть через историю вот этого создания этого сада можно, в принципе, просмотреть историю всей крепости. И, ну, просто еще раз отмечу, что это, в принципе, один из самых первых садов, который появился на территории, ну, крепости и даже всего города, получается.
2: То есть то, на что он сегодня похож, это какой примерно год?
3: Мы стремились воссоздать его именно на конец 19 века. Да, то есть то, что задокументировано, вот и то, что мы могли видеть в фотографиях и в планах крепости на конец 19 века.
2: Эти фотографии доступны, мы могли бы тоже сравнить их?
3: Они не только доступны, да, они доступны, во-первых, на информационных стендах, которые мы разместили в крепости, в саду, возле главных объектов. Там стоит 5 стендов, на них есть исторические фотографии, можно вот сравнить, посмотреть, как это выглядело.
2: С какими основными трудностями пришлось столкнуться в процессе восстановления сада?
3: Наверное, погодные условия. Прошлый год, прошлое лето, когда, по идее, строители должны вот были сделать главный объем работы, были проливные дожди без остановок, и это не давало возможности въехать на территорию сада строительной техники. Там просто копались в грязи, и мы не могли создать основной, скажем так, слой для дорожек. Да, это задержало строителей, ну, практически где-то на полгода, да, потому что, ну, просто в воде ты не можешь, да, создать эти вот новые насыпные дорожки, тем более, что этот материал, которым сейчас вот покрыты дорожки сверху, да, это специальная грантовая смесь, минеральная смесь, скажем так, да, которая специально создавалась для нашего парка, привозилась вагонами с порта, порт из Германии, да, то есть это специально заказанный материал, ну, его ты не можешь его просто вот в грязь укладывать.
2: А специальный он по каким характеристикам?
3: По таким характеристикам, что не формируется пыль от него, и он достаточно твердый, и он водопроницаемый. Это было одно из условий вообще для получения европейских грантов, именно на вот этот вот объект. То есть мы не имеем права в этом проекте ни асфальт укладывать, ни бетонную какую-то там плитку, да. Это должны были быть водопроницаемые материалы. То есть это газоны, земля и вот грант. То есть, поскольку это исторический парк, да, это все, он находится на территории крепости, исторического объекта, мы все должны были согласовывать, в том числе с управлением по охране памятников, да. Ну и наше желание было восстановить вид парка на конец 19 века, поэтому даже, ну, как бы в помыслах у нас не было ни асфальт, в асфальт закатать парк, да, ни там бетонную плитку положить. И поэтому мы, наши проектировщики, искали материал, который визуально наиболее вот подходит к покрытию дорожек конца 19 века. Это мелкий грант. Но поскольку мы живем в 21 веке, это современная уже смесь различных там минеральных элементов. Как бы, ну вот они нам обещают, что он достаточно будет твердый, когда вода, например, через него проходит, он высыхает. И не должна формироваться, ну, вот эта вот пыль, которую обычно люди привыкли, да, к этим грантовым дорогам. Скажем, да.
2: Вопрос со звездочкой, и лужи не должны формироваться.
3: Да, но когда идет долго дождь, естественно, лужи формируются, но потом со временем это все уходит вниз. Да. Единственное, что, конечно, проблема у нас с крепостью это высокий уровень
2: грунтовых вод.
3: Да, грунтовых вод. И, ну, возможно, какие-то проблемы будут, да, с уходом этой воды. Но будем надеяться, что просто не будет этих затяжных дождей. Но по опыту, скажем так, восстановления исторических парков в Европе, там, в той же самой там, в России, Петергоф, вот эти, да, знаменитые там, вот эти, все эти парки, парки очень часто закрывают на просушку. Да, то есть, возможно, мы тоже к этому когда-нибудь придем, что будем просить, например, ну вот пока парк исторически начнет сохнет, да, может быть, не ходить, чтобы, ну, не деформировались это покрытие. Да. Плюс еще надо сказать, что очень хорошо поработали и проектировщики, и строители. Очень много посажено новых и кустов, и многолетних растений, там больше 8 тысяч позиций. Да, то есть это тоже такой был, как... вызов, скажем так.
2: 8 тысяч позиций?
3: Да, это различные...
2: Каждый цветок учли?
3: Да, совершенно верно. Еще будем проверять мы их с ревизией. И надо сказать, что все очень хорошо пережило зиму, наверное, потому что был очень большой слой снега. Все кусты, все растения, все, что должно было вылезти весной, все вылезло, все отцвело. И вот мы сейчас очень ждем, когда полностью зацветут розы. Да, в двух местах созданы розарии вокруг памятника павшим солдатам Латвийской армии и, ну, еще в одном месте. Так что, да, я думаю, что будет очень красиво. Надо подождать, пока это все разрастется, когда кусты разрастутся. Да. Я думаю, что в следующем году это будет уже такой очень красивый вид.
2: Но какие-то растения с прошлого века, что-то там осталось? Или...
3: Наверное, главная ценность – это голландские липы, ну, то есть обыкновенные липы, которые были посажены по периметру сада. И было сделано дендрологическое исследование, чтобы определить, во-первых, состояние всех этих деревьев и их возраст. И вот специалисты определили, что их возраст 140-150 лет. Они, конечно же, их там в течение многих лет и как-то пытались и обрезать, там, в том числе там, полностью верхушку, как-то формировать кроны. И они сейчас так выглядят в виде таких подсвечников, тянутся вверх и создают очень красивые аллеи. И в тех местах, где какие-то деревья либо уже погибли, либо мы были вынуждены там что-то выпилить по разным причинам, да, там громадные тополя были, которые уже там нависали над зданиями жилыми, да, которые там рядом расположены. Мы подсаживали дополнительно большие уже саженцы лип, да, чтобы восстановить вот эту вот историческую аллею.
2: Ну, наверное, я не помню, сколько раз я вас уже спрашивал про беседку. Каждый раз, наверное, когда мы встречаемся, просто, ну уже хотелось бы что-то там сделать.
3: Отрадно, что вы интересуетесь этими объектами и не теряете, скажем так, да, к интересу к нашему к крепости, к саду. Была объявлена уже первая закупка на строительные работы, на реставрацию деревянной беседки. К сожалению, недавно она закончилась без результатов. То есть никто из строителей не подал своих предложений.
2: А что за критерии?
3: Критерии, на самом деле, самая низкая цена. Да? Но поскольку это объект реставрационный, исторический, есть определенные требования к опыту строителя. То есть у него должен быть опыт в реставрации деревянных конструкций, деревянных каких-то элементов. Да? Объект небольшой, да, там всего там, 30 квадратных метров. Поэтому мы там не требуем тоже каких-то заоблачных вот этих вот опыта, да, или специалистов. Должен быть привлечен специалист-реставратор в любом случае, хотя бы как надзор, да, над мастерами, кто это будет делать. Там, ну, по идее, нужно будет разобрать эту беседку. Там сохранилась историческая крыша, полностью ее конструкция, столбы исторические. Надо будет сделать новый фундамент и собрать ее обратно. Вроде как объект небольшой, да, но повозиться надо.
2: Ну, собрать обратно, заменив элементы, или надо восстанавливать доски, скажем?
3: Деревянные, скажем так, стропила, их надо полностью, там, например, очистить, закрепить. Что-то где-то там превратилось в труху, условно говоря, да, заменяется, может, небольшая часть, да, как-то, ну, протезируется, есть такое понятие, да, то есть не полностью, например, заменяем всю там эту элемент стропил, например, а какую-то небольшую часть врезаем, да, ну, это такая кропотливая работа. Плюс надо будет сделать по эстетическим чертежам, по фотографиям, восстановить вот эти элементы декора, да, которые, она была богато декорирована. Вот.
2: То есть деньги у нас на это есть, нет строителей теперь?
3: Совершенно верно.
2: Обращайтесь, Артем, смотрите прямо в камеру, обратитесь к этим людям, которые могли бы
3: это
2: сделать.
3: Я очень приглашаю людей, у которых есть опыт действительно в работах на памятниках истории и в выполнении работ по деревянным, скажем так, конструкциям, да, обратить внимание, что в ближайшее время будет объявлен новый конкурс на строительная работа. Может быть, уже летний период закончится, у вас уже будет больше времени, и вы сможете осенью начать реставрацию нашей замечательной беседки. Все горожане очень ждут.
2: Очень, очень ждем. 654-2530, номер телефона в студии. Если у наших радиослушателей вопросы появятся к нашему гостю, милостью прошу, звонить совершенно смело управляющий Даугавпилсской крепостью Артем Махлин в нашей студии. Давайте в 1812-й отправимся. Даугавпилсская крепость тесно связана с событиями 1812 года. Как эта история отражена в программе фестиваля исторической реконструкции «Динабург 1812»?
3: Да, вы правильно совершенно сказали. В принципе, наша крепость появилась благодаря событиям 1812 года, потому что тогда готовились к возможному нападению одной империи на другую империю, и вот возникла наша крепость. Мы в июле традиционно, уже в этом году 9-й фестиваль проводим, ну, скажем так, в своей программе отражаем события той эпохи и, ну, полностью погружаемся, да, в ту эпоху, переодеваемся, как-то даже вот мы замечаем, что люди, даже переодевшись в одежду того периода, ну, копии, конечно, да, стараются как-то вести себя по-другому, разговаривать по-другому, да, но как-то все-таки вот погружаться в этот 19 век. И фестиваль мы проводим как можно ближе к историческим датам, когда происходила вот оборона, да, Динабургской крепости, ну, чтобы это было хронологически красиво. Ну, и надо сказать, что воевали раньше только в теплое время в основном, да, чтобы не было дополнительных, скажем так, жертв. Поэтому весь летний период у реконструкторов именно наполеоники, он просто расписан. Вот все выходные в течение лета где-то в Европе происходит какой-то фестиваль. Сейчас очень активно в Польше просто деньги, города, государства, регионы выделяют очень большие. Поэтому нам приходится даже немножко биться за клубы, чтобы они приезжали к нам. Но мы уже себя зарекомендовали достаточно хорошо. У нас очень интересные, скажем так, антураж и декорации, которые не надо строить. На стены нашей крепости, ворота Николаевские, мост восстановленный. Это уже очень интересная картинка для клубов исторической реконструкции. Они с удовольствием к нам приезжают. Если бы мы еще там платили им больше или там кормили лучше, может быть, да, то, может быть, мы больше бы собирали бы этих клубов. Но мы сами ездим на такие фестивали, мы рекламируем себя, рекламируем наш фестиваль, и про нас уже, в принципе, можно сказать, что знают в Европе. И поэтому в этом году к нам приезжают 15 клубов из 5 различных стран. Ну, самые дальние — это Чехия, Польша, да. Из Литвы, из Эстонии приезжают клубы. То есть, ну вот мы уже к 9-му фестивалю уже достигли какого-то определенного уровня, и можно сказать, что это уже какая-то вот торговая марка, скажем так, да.
2: Ну, а как развивался фестиваль исторической реконструкции с момента его первого проведения, скажем?
3: Ну, первый мы провели в 2015 году. И мы тогда вообще не знали, как не организовывать большие мероприятия, ни как работать с этими клубами исторической реконструкции, какие нюансы могут быть, например, в обороте с дымным порохом. Это такой тоже очень интересный вопрос. И, например, в прошлом году мы фестиваль назвали «Мир», да, мы акцентировали мирные события, в том числе по техническим, юридическим вопросам, потому что, ну, мы как бы пришли на той точке, когда мы поняли, что так как раньше мы жили, наверное, жить нельзя, надо сделать все максимально правильно, безопасно, и в этом году мы привлекаем специальную уже отдельную фирму, которая будет заниматься всей пиротехникой. Да, вот сегодня объявлен ценовой опрос. С каждым годом становилось больше участников, разные страны, да, то есть география расширялась. И мы заметили, что, конечно же, больше и больше зрителей появлялось. Если у нас было больше денег, например, в 2019 году мы привлекли финансирование из европейских фондов, мы гуляли 3 дня. И за эти 3 дня фестиваль посетило 15 тысяч человек, например. Да? Ну, это такой был апогей. Сейчас мы этот как бы, интерес к нашему фестивалю возвращаем. И в том числе вот в этом году мы опять восстановили в программе вот эту реконструкцию боя за Динбургскую крепость. Мы поняли, что люди этого ждут, несмотря на все события вокруг, да, в Европе неспокойное время. Но все-таки вот эти вот спецэффекты, пиротехника, они привлекают внимание, как и любые салюты. И мы всегда акцентируем, что наш фестиваль, он не про войну, он про то, что наступает обязательно после войны. То есть это мир, который все ждут, который все хотят жить в мирных условиях. И поэтому фестиваль всегда у нас заканчивается красивыми балами, да, красивыми вечерними мероприятиями.
2: Для города это финансовый плюс или финансовый минус? Вообще, как финансирование образуется?
3: Сложно сказать, потому что, конечно же, мы полностью программу создаем за счет средств бюджета города. Да, в этом году бюджет фестиваля это где-то 37 тысяч. То есть это, в принципе, не так много для такого большого фестиваля. Но мы видим, что в эти дни забиты обычно все гостиницы, кафе, рестораны, да, то есть опосредованно город в плюсе, потому что живут наши предприниматели, у них есть клиенты, они платят дальше налоги, которые остаются в городе, да. Конечно же, мы всегда мечтаем о мероприятиях, например, в зимний период, да, поэтому нужно об этом думать дальше. Каких-то... Мы тоже думали, может, какую-то реконструкцию придумать в зимний период, но это очень сложно чисто технически это сделать, чтобы и зимой люди тоже приезжали, бы не было вот этой вот ярко выраженной сезонности.
2: Насколько важен Динбург 1812 для движения исторической реконструкции вот в Латвии и в Европе?
3: Ну, я уже сказал, да, что Наполеоника не теряет своих почитателей. Как ни странно, да, все-таки Наполеон за то недолгое время правления Франции, да, дал Европе очень много, там, и начиная от перестройки всей армии, философии, вообще ведения там каких-то боев, и законодательные моменты, да, то есть все-таки его вот эпоха повлияла очень серьезно на всю карту Европы, да, на историю всех стран. И как-то вот, может быть, потому что она достаточно уже была давно, то есть это уже примерно 200 лет, уже эмоции, может быть, немножко притихли, мы уже более спокойно относимся к тому периоду, несмотря на то, что это был период нескончаемых войн, да, и сколько горя и потерь, в принципе, они принесли многим государствам, да, на территории Европы. Но мы, вот этот основной посыл все-таки, да, наш тот, что мы делаем это мероприятие для развития туризма, для развития местной локальной экономики. И то, что мы интересны клубам исторической реконструкции из Европы, это просто, ну, это подтверждает, да. Поэтому я думаю, что надо развиваться, надо делать дальше, не потерять этот бренд. Это, в принципе, в июле это, ну, одно из самых, наверное, больших мероприятий в городе.
2: Как мы его рекламируем за пределами Даугавпилса?
3: Ну, кроме традиционных социальных сетей, да, это какой-то маркетинг и в интернете, да, мы обычно еще афиши развешиваем по всем волостям вокруг нашего города, да. Лето, как я уже упомянул, каждые выходные даже в Латвии, да, происходят какие-то праздники.
2: Я поэтому и говорю, надо как-то заинтересовывать, чтобы, да, вся Латвия приезжала,
3: да,
2: к нам.
3: И очень часто мы боремся за одних и тех же, за одни и те же коллективы творческие, потому что у кого-то праздник Прейли, у кого-то праздник рыбных поселков на берегу Курзамы, потому что в этом году 11 июля совпадает с морским днем, скажем так, да, где гуляет вся Курзамы. У нас есть свой определенный зритель, посетитель, более вдумчивый, более, может быть, заинтересованный именно в вопросах истории. Да? И через призму вот истории нашего фестиваля крепости мы показываем историю, сложную историю всего нашего региона. Это просто один вот день в году, когда может, стоит прийти в крепость, там, где-то вкусно поесть, посмотреть какое-то интересное мероприятие, зайти в сад крепостной, послушать птичек, задуматься, посмотреть на фонтан, посвященный событиям, опять же, да, 200-летней давности, и продумать, как вот мы вот дожили до сегодняшнего момента, через все, через что мы прошли, чтобы быть в сегодняшнем моменте.
2: Для нас, для долговпилчан, ну, кроме того, чтобы походить, посмотреть какие-то активности, ну, если мы не принимаем участие в самой реконструкции, да, что нас ждет?
3: Традиционно с утра блошиный рынок большой, который обычно больше, чем... Кстати, вот в эту субботу у нас очередной блошиный рынок, да, но во время фестиваля...
2: 20 июня,
3: да. Приглашаем с 10 до 2 часов дня. А 11 июля во время фестиваля мы организуем блошиный рынок немножко на другой локации и позволяет привлечь большее количество торговцев, и они дольше находятся в крепости. Поэтому, если что-то хотите найти интересное, какой-то подарок себе или друзьям, или сейчас, не знаю, опять какая-то лихорадка, связанная с рижским фарфором советского периода, вот если кого-то что-то надо найти, там, сервиз дополнить, пожалуйста, я думаю, все можно найти. Традиционный рынок и ремесленников, и питание, детский городок отдельный, специально, чтобы можно было детям где провести интересное время, пока, может быть, взрослые смотрят какие-то концерты. У нас принимает участие оркестр штаба вооруженных сил с своим представлением. Будет небольшой концерт молодежной группы «Эхо». Можно посмотреть в интернете, тоже набирает популярность. В 3 часа у нас открытие ворот, смена караула и начало фестиваля, скажем так, такое, ну, официальное, да. И в 4 часа, немножко позже, чем мы раньше делали, начинается вот это основное зрелище, да, вот битва за оборону Динабурга. После нее мы чествуем наши клубы и уже уходим в мирную жизнь, танцуем, репетируем, разучиваем шаги, чтобы в 9 часов уже принять участие в большом вампирном бале. Гостям фестиваля будет возможность точно так же, как и участникам клубов танцевальных, да, вовлечься, так сказать, в танцы, да, и на площадке, на внутреннем дворе музея Ротко станцевать несколько танцев исторических. А все завершится с 11 часов до 2 часов ночи ночной дискотекой, электронной музыкой. То есть таким образом мы связываем историю уже с ультрасовременными тенденциями.
2: Управляющий Даугавпилской крепостью Артем Махлин был сегодня гостем программы «Диалог с городом». Артем, что-нибудь хотите еще сказать, что связано с крепостью?
3: Традиционно приглашаю всех посетить Даугавпилскую крепость.
2: Не мусорить.
3: Я уже кому-то уже говорил, да, что в крепости, в саду у нас создана, опять же, система видеонаблюдения, поэтому все шалости будут видны. Приглашаю в сад посмотреть исторические все памятники восстановленные и найти один скрытый объект, который называется фонтан Шутиха. Он реагирует на движение и летний жаркий день, возможно, превратит в какое-то вот такое охлаждающее времяпровождение на территории парка.
2: Я потом пересмотрю этот фрагмент, не все сразу понятно, где-то кто-то окатит водой.
3: Да? Примерно.
2: Это была программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Карасеев. Всего хорошего. До свидания.
3: До свидания.
1: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
0: Длительная реклама.

0: Дима поздравлений.
1: Добрый день, наши замечательные слушатели. Ну вот мы и добрались до пятницы, в чем, собственно, никто и не сомневался. Конечно же, добрались. Может быть, у кого-то что-то не получилось на этой неделе, а может быть, кто-то даже не ожидал превзойденных результатов. Но и те, и другие радуются наступлению пятницы. Особенно те, у кого пятница – заключительный день перед праздничными, длительными в этом году выходными. Я даже могу представить, что кто-то из вас уже в дубово-васильковом ромашковом венке, одной ногой за порогом работы, уже стартует куда-то далеко от городских стен на природу, пользуясь, повторюсь, этими длительными выходными. Да и я почти тоже, вы знаете, но если не в венке, то тоже радуюсь за тех, кто в нем. Но мои ближайшие планы – это 3 часа прямого эфира вместе с вами, 3 часа возможностей для поздравлений, приветов и песен любимых. Присоединяйтесь к пятничному эфиру. Прямо сейчас не откладывайте на завтра то, что можно сделать сейчас. 654-25-00 для звонка, номер 20-20-10-16 для сообщений. На календаре сегодня 19 июня.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
3: Поменял и водосточную систему обновил.
2: Ладгалас Юмикис?
3: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
4: Jāni!
5: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. Līdz 23. Jūnijam pārstrādātās gaļas cepamdesām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. Līdz 23. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
6: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. В эфире программа поздравлений.
8: А в программе звучат не только ваши поздравления, отправляются не только ваши приветы. Слова благодарности, вот я с них и начну. Слова благодарности за помощь в саду, за помощь в работах по саду. Адресовано сегодня Сандре. Сандра, вам привет и слова благодарности от Инты.

0: В эфире программа поздравлений.
1: С юбилеем! Вот следующее уже поздравление. Да, круглая в жизни Эльвиры Залинские. Залинская, Эльчка Залинска. Принимайте поздравления от Инары и Володи. Поздравляем от всего сердца с юбилеем. Желаем радостных, счастливых, здоровых и долгих лет. Пусть душа поет, мудрость копится, глаза сияют, красота необратимо сохраняется, и рядом всегда будет любящая семья. Крепко обнимаем и очень любим, добавляют к пожеланиям. Эльвира, мы присоединяемся с красивой.

0: понравился. Поспеши, специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
5: А некоторые из наших слушателей спрашивают, я получила уже 3 таких точно вопроса, как мы работаем в выходные, как мы работаем усиленно, самоотверженно мы работаем в выходные. Как обычно, сетка эфиров не меняется, независимо от праздничных дней в латвийском календаре. То есть все по расписанию. Плюс с вероятностью 99%, оставляю все-таки 1% на вероятность, да? С вероятностью, повторюсь, 99% в праздничный вечер вторника будет еще и вечерняя дополнительная программа, чтобы как можно больше, чтобы как можно дольше. Так что все по расписанию, все как обычно.

0: Программа поздравлений.
1: С днем рождения принимает сегодня поздравления Раиса Левченко. Раечка, я очень надеюсь, что вы сейчас услышите пожелания от соседок по двору. Пусть каждый новый день приносит радость. Желаю душевное спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, крепкого здоровья, конечно же. Пусть тепло и уют всегда наполняют дом. Пусть солнечный свет согревает в любую погоду. А каждая мечта исполняется при одной только мысли о ней. Раиса, Раечка, мы присоединяемся к этим пожеланиям. С днем рождения!

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Сегодня Андрис Федоренков тоже в праздничном приподнятом настроении должен быть. Во всяком случае, Андрис с юбилеем вас поздравляет. Большая дружная семья Тихоновых, 35, классный возраст. Поздравляют и желают жизни, где есть место и работе, и развлечениям, и отдыху. Пусть здоровье остается богатырским, душа молодой, быть мудрым в решениях, смелым в действиях, добрым к близким. Пусть удача сопровождает постоянно, а неприятности обходят самой дальней стороной. Счастья настоящего и долгих, насыщенных, светлых лет жизни.

0: Программа поздравлений.
1: Сегодня день рождения также свой встречает, на год став счастливее, как минимум, Олег Гаркуль-Гуревич. Олег, у меня для вас пожелание, у меня для вас поздравление от тещи. К пожеланиям теща подошла очень серьезно. Они очень важны, и мы к ним присоединимся, теща Рая. А вот к выбору музыкального подарка Раечка решила подойти играючи и с юмором. Но обо всем по порядку. Олег, в пожеланиях с днем рождения, дорогой мой зять. Желаю тебе всегда оставаться смелым, сильным, мужественным, решительным. В общем, настоящим мужчиной, гордостью своей семьи. Будь здоров, успешен, верь в себя и добивайся всего самого главного, важного и желаемого в жизни. Олег, с днем рождения. Мы присоединяемся, как я уже и сказала, искренне к этим пожеланиям. А вот и песня для вас.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эньчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эньчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Даугавпилс».
3: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Она чуточку помешана и коктейлями размешана. Эта песня в исполнении Кристины Орбакайте сейчас будет звучать для Инессы Мищук. Инесса, этот выбор сделал ваш коллектив. Поздравляет вас сегодня с днем рождения. Букеты, поздравления, шампанское искрится. Желаем в день рождения до ночи веселиться. Да и, может быть, даже не до этой ночи, Инесса, а до следующей. Желают еще крепкой дружбы, любви большой и светлой. Всего, что в жизни нужно, что есть в мечте заветной.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Пришло сообщение от нашей слушательницы Александры. С пятницей и наступающим праздником Лига поздравляет и меня, и всех слушателей. И просьба о песне исполняется уже. Дмитрий Маликов, «Как не думать о тебе», Александра, для вас в эфире. Спасибо и вам замечательных летних выходных.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Начался новый час. Начало второго на студийных. На календаре пятница. Об этом можно говорить миллионы раз. Это не раздражает, во всяком случае, как напоминание о том, что пришел очередной понедельник и целая рабочая неделя впереди. А так не хочется. Еще раз всех с пятницей, еще раз тех, кто на пороге длительных выходных, мы вам завидуем, не скрывая этой зависти. Ну и напоминаю, что прямой эфир программы поздравлений продолжается на радио «Алиса Плюс». Присоединяйтесь к нему. 654-25-00. Звоните. 20-20-10-16. Этот номер используйте для сообщений.

0: Программа поздравлений.
1: С днем рождения! Следующее поздравление по этому поводу. Адресовано оно Наташеньке. Именно так и написано. Наташеньку, сестра Татьяна поздравляет. Хочу от всего сердца поздравить тебя с днем рождения, пишет Таня, и сказать, что ближе и роднее тебя нет никого. Что расстояние ничего не значит, когда сердцем я с тобой. Будь счастлива, сестричка!

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: В Гентару Мэбелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумэбелес.лв. Уют начинается здесь.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Sportland iepirkšanā svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
6: Кафе «Пеци» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пеци», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. «Алиса Плюс». С улыбкой по жизни. На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
8: Эльвиру Залинску с юбилеем. Эльвира, еще одно поздравление для вас. Племянница Дина поздравляет с красивой датой. Желает крепкого здоровья, отличного настроения, отдыха, когда это необходимо, и интересных приключений в другое время. Пусть сбываются даже самые давние и как будто неосуществимые мечты, добавляет. Пусть впереди еще будет много интересного и очень важного.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эньчжай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эньчжай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Daugavpils tropu estrādē 23. jūnijā 2000. Kaziuks Līgos tropos kopā ar vienības nava deju ansambli Laismiņa, bērnu un jauniešu deju kolektīvu Pienupīte, profesionālo pūtēju orķestri Daugava, solisti Daigu Koļisničanko, etnoroka grupa Laimas, muzikanti, latviešu deju mūzikas grupa Tranzīts, nakts diskotēka ar tīģēju Edgaru. Ieja ir bez maksas. Informācija vienībasnams.lv.
4: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
5: Работаем с частными лицами и организациями.
4: В Эталом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
5: Телефон 255-06-255.
4: Загружай и приезжай.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
8: В эфире программа поздравлений.
9: А Вадиму привет от Виталия. Дорогой Вадим, не забывай, что я всегда рядом с тобой и всегда за тобой. Куда ты, туда и я. Я всегда буду прикрывать твой тыл. Ни гвоздя, ни железа, ни жезла. Ни гвоздя, ни жезла. Это такие привычные уже пожелания для тех, кто выбрал профессию дальнобоя. Вадим, я очень надеюсь, что вы слышите. Песня «Перекрёстки» начинает звучать для вас. Михаил Шуфутинский.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Не далее, чем вчера в программе я вспоминала о том, что давно не слышала, давно не было звонка из города Прейли от нашей постоянной слушательницы Людмилы. А мысли-то, они там наверху тоже слышны, и они начинают материализоваться. И Людмила вот только что позвонила с просьбой послушать любую песню из репертуара Ирины Круг. Люда, для вас уже в эфире «Промежутки любви».

ожидании солнца в любимом городе, на середине пути прямого эфира программы поздравлений, напоминаю вам о том, что сегодня пятница, 19 июня, и принять участие в программе можно достаточно просто позвонить 654-2500 или отправить сообщение на номер 2020-1016.

0: Программа поздравлений.
1: Поздравление следующее. У меня именно поздравление. Оно адресовано Ларисе Жилинской. Ларис, мама поздравляет вас. Доченька, с днем рождения. Уже много лет ты наполняешь мою жизнь радостью, гордостью и любовью. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастья в семье и успехов во всех делах. Пусть рядом будут люди, которые ценят и любят тебя. Каждый новый день приносит добрые события, улыбки и вдохновение. Очень люблю тебя и всегда рядом с тобой.

0: Mēs bieži domājam par nākotni kā kaut ko tālu, bet patiesībā tā sākas ar šodienas rēķiniem. Ja mēs turpinam maksāt par importētu enerģiju, mēs turpinam maksāt vairāk arī par 5 un 10 gadiem. Bet ja mēs sākam ražot paši, mēs pakāpeniski samazinām savas izmaksas. Mazāk atkarības, vairāk stabilitātes, vairāk kontroles par to, cik maksājam. Nākotne nav tikai par vidi, tā ir par to, cik mēs maksāsim rīt. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
2: Ar ko?
1: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
2: Tu ko, paradīze bija?
1: Skaties plašāk, veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
3: Шум толпа и суета. Скорибо уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. 2 ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
4: Nu, ko šogad Jāņos?
5: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby 2 veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
6: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49

Все планы осуществлялись, мечты становились реальностью, а в доме всегда царили тепло, достаток и счастье. А еще, добавляют родители, оставаться таким же сильным, надежным, честным, замечательным. Пусть судьба будет к тебе, сынок, благосклонна, а жизнь дарит много счастливых и ярких моментов. С любовью и самыми теплыми пожеланиями, твои родители. Евгений, с днем рождения, и маму с папой с праздником, с днем рождения сына, здоровья родителям.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Ну вот и солнце выглянуло, ну почти по расписанию в любимом городе. Конечно же, остаются над нами еще и облака, и некоторые из них уж очень похожи на дождливые, но дождя сегодня в прогнозе нет, и я надеюсь, что этот прогноз будет соответствовать реальности. Ну а в целом, в продолжении дня этакий микс мы будем наблюдать. Облака и солнце, это уже веселей.

0: эфире программа поздравлений.
1: Начался новый час программы поздравлений, третий по счету. Прежде чем продолжу подхватывать ваши поздравления, да пожелания, да приветы, напомню о том, что поскольку сегодня пятница, вечернее продолжение этого шоу обязательно будет. Могу с уверенностью это утверждать, поскольку Юля уже на работе, да, пришла заранее, чтобы подготовиться, чтобы как следует начать вечернюю особенную программу поздравлений, потому что она пятничная. Доброго дня всем еще раз. Присоединяйтесь к эфиру в течение этого часа. 654-25-00. Звоните или присылайте сообщение на номер 2020-1060.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Любимую маму Елену Шумскую. Леночка, сын Алексей с семьей поздравляет вас с днем рождения. Мамочка моя родная пишет: с днем рождения, дорогая. Ты как ангел идеально, я скажу тебе буквально, будь всегда самой красивой, мамой доброй и счастливой, мне по жизни самой нужной и бесспорно самой лучшей. Я как сын твой говорю, всей душой тебя люблю. Леночка, с днем рождения. Эта песня звучит для вас.

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaida trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
3: Gintaro Möbeles – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. gintaromöbeles.lv. Уют начинается здесь.
4: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
5: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс. Программа поздравлений на 101.6 FM.
8: А любимой маме Людмиле привет от сыновей. Люда, вам привет от Арсения и Артема с пожеланиями самыми-самыми светлыми.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Еще одно поздравление, пока звучал бусулис, пришло для Ларисы Жилинской. Лариса, подруга Инна, поздравляет вас с днем рождения, пишет дорогая подружка, с праздником. Будь здорова, красива и, самое главное, любима и по-своему счастлива.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
3: Поменял и водосточную систему обновил.
2: Ладголас Юмикис?
3: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
4: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS – Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
5: Акционерное общество «Латвия с кредитнемой полизиб» с программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. Программа поздравлений.
7: С днем бракосочетания. Следующее поздравление. Сегодня значимое событие в жизни Аниты и Юры. Анита, Юрий, поздравления от сестры Сандры с пожеланиями в этот день, когда одним праздником, причем одним на двоих, станет больше в вашей жизни. Весь этот день из радости и света, из самых добрых, теплых, нежных слов. Пусть будет каждый день похож на этот и дарит только радость и любовь. Заботьтесь друг о друге, дорожите днем, часом и минутой любой. И ваше счастье бережно храните. Ведь это счастье быть одной семьей. Ну и горько, конечно же, присоединюсь к крикам ваших родных, ваших друзей, которые вместе с вами встречают это торжественное в вашей жизни событие.

0: добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Также еще одно поздравление пришло для Евгения Алексеева. Евгения и сестра Наташа с семьей поздравляют вас в пожеланиях. Добиться всех целей успешно, приятно желать всей душой. Пускай счастье будет безбрежно, успех ожидает большой. И манят карьерные дали, чудесно растут сбережения. Удачи, чтоб жизнь украшали, сопутствовало бы везение. Мы присоединяемся, Наташенька, к вашим пожеланиям искренне. Евгений, с днем рождения!
2: Осталось никаких сомнений, похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Поздравление и песня к нему имеется. Подарком одноклассница Мелисса, друг Степан. Поздравляют сегодня Доминика Орловского с днем рождения. Ты, мальчишка, очень славный. И уже такой большой день рождения долгожданный наступил сегодня твой. Мы тебе желаем дружно чемпионом быть во всем. Очень умным и послушным, подрастая с каждым днем.

0: Пиши. Специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
3: А Тамаре Петровне Харитоновой адресован следующий привет. Тамарочка Петровна, привет и напоминание о том, что в гости очень ждут Валя и Гена. Валюша с Геннадием даже решили воспользоваться магией песни в исполнении Верки Сердючки для привлечения Тамарочка Петровна вашего внимания.

0: эфире программа поздравлений.
1: 2 часа перерыва между дневной программой поздравлений и вечерней, поскольку сегодня пятница. 2 часа у вас для того, чтобы пополнить запасы добрых слов, вспомнить о поздравлениях, которые не были озвучены за минувшие 3 часа. Одним словом, подготовиться. У вас достаточно времени к вечернему эфиру. А я пожелаю вам хорошего продолжения дня, замечательного пятничного вечера, отличных выходных. И еще раз напомню, что в плане программ поздравлений все остается без изменений. Поэтому я буду рада вас приветствовать в понедельник, слегка после полудня. Все как всегда. Спасибо за отлично проведенные 3 часа, отлично и плодотворно. И пока. Услышимся.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Лето – это не только отдых, но и время, когда даже маленькая неосторожность может привести к большим проблемам, особенно если речь идет об открытом огне и сухой траве. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов пожарной безопасности о том, как не допустить беды в летний сезон. Большинство пожаров летом начинается не из-за чего-то страшного, а с обычной человеческой привычки расслабиться и подумать, что ничего не случится. Но важно никогда не оставлять костры и мангалы без присмотра, даже на пару минут. Так что полностью заливайте угли водой или засыпайте землей перед уходом. Не разводите огонь в ветреную погоду и рядом с сухой травой. Не бросайте стекло, бутылки и окурки в лесу или на обочинах. И обязательно проверяйте, выключены ли электроприборы на даче перед отъездом. Отдельно специалисты напоминают, сухая трава и ветер – это идеальное сочетание для быстрого распространения огня. Иногда достаточно одной искры, чтобы пламя ушло на десятки метров за считанные минуты. Также важно помнить, если вы заметили дым или возгорание, не пытайтесь справиться сами в одиночку. Сразу звоните 112. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето будет теплым, спокойным и без опасных неожиданностей.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: плюс.
1: Сегодня в Даугавпилсе в продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, выглянет солнце, но будет по-прежнему облачно. Осадков в прогнозе нет, воздух максимально прогреется до плюс 23 градусов. Направление ветра северо-западное, скорость до 7 метров в секунду.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Я летал из Кальвизы на Лигу, Лигу, курсамас царас иепрецы на Лигу.
3: Nosēšot metālīdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: Все лучше, чем кажется.
2: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На улице Лела Дарза найдена серьга с глазиком. Контактный номер телефона 26-759-619. По адресу улица Архитекту, 22, найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. Утерян номерной знак ОК-575. Контактный номер телефона 26-741-840. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. Утерян техпаспорт на автомобиль Volkswagen госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: за плюс.
1: Сегодня в Даугавпилсе в продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, выглянет солнце, но будет по-прежнему облачно. Осадков в прогнозе нет, воздух максимально прогреется до плюс 23 градусов. Направление ветра северо-западное, скорость до 7 метров в секунду.

0: Saule, vējš, elektroauto – tas nav pienākums, tā ir iespēja. Arvien vairāk Eiropas Savienības valstu pierāda, ka pārēji var notikt pakāpeniski un bez satricinājumiem. Izvēle paliek mūsu rokās. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.

0: Пиши. Специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-LOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-LOM.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VT-LOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurunis 255 06 255
1: Крамē un brauc.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
5: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
2: 2-400-881.
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.

0: доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un starptautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

Разлюбить тебя, но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

вам сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zeme ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Шум толпа и суета. Скорибо уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. Два ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
2: Станислава Брока Daugavpils mūzikas vidusskola aicina lielos un mazos mūzikas mīļotājus mācīties spēlēt dažādus instrumentus un dziedāt kopā ar mums. Informācija pa telefonu 654-07900 vai mājaslapā www.sbdmv.lv.
3: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
4: В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
3: «Форус такси» – скидка 30% на три поездки.
4: Промокод «Daugavpils».
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
9: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На улице Лела Дарза найдена серьга с глазиком. Контактный номер телефона 26-759-619. По адресу улица Архитекту, 22, найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. Утерян номерной знак ОК-575. Контактный номер телефона 26-741-840. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. Утерян техпаспорт на автомобиль Volkswagen госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: поздравлений.
1: 19 июня на календаре, 17 часов и 6 минут 6-го. Солнце сегодня из-за облаков подмигивает нам чаще обычного, что не может не радовать. И если сегодня кому-то из вас кажется, что люди вдруг вокруг стали добрее, улыбчивее и заметно счастливее, это не массовое помешательство, это просто вечер пятницы. Друзья мои, доброго пятничного вечера всем вам. На волнах радио Алиса Плюс, как всегда, сценарий на ближайшие 4 часа у нас с вами один. Музыкальная лавина ваших любимых песен. И все это с приветами, пожеланиями и, конечно же, признаниями и поздравлениями. Если вам захочется даже без повода сделать приятно какому-то особенному человеку или группе людей, то средства достижения целей разрешаются любые из мною сейчас названных. Номер для звонков. Прямой эфир остался неизменным. 654-25-00. Звоните. СМС обычные в Вайбере, в Ватсапе принимаются уже на другой номер 2020-1016. На нашем сайте alisaplus.lv обязательно размещайте ваши поводы, с которыми будем поздравлять. Ну а распространитель хорошего настроения этим вечером, как всегда, я, Юлия Сергачева. Присоединяйтесь, главные роли сегодня у вас. С выходными!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну что ж, друзья мои, поскольку выходные уже прямо на носу, а у вас, быть может, нет идей, бывает такое, или не хочется ехать куда-то за 1000 километров, куда-то далеко, то у меня для вас, как всегда, есть хорошая идея. Я вновь напомню, что в этом часе первая пауза для информации предусмотрена, и в часе этом с нами литовское поместье Ильзенберг. Находится прямо на границе Литвы и Латвии, в живописном, цветущем, озерном и историческом, на минуточку, месте. Усадьбу окружает вековой английский парк, кругом пруды, аллеи, скульптуры. Можно гулять хоть весь день, как по музею, но под открытым небом тот самый музей. Отдельного внимания в этом парковом ансамбле заслуживает романтичное место «Остров любви», которому ведет понтонный мост. Усадьба полностью отреставрирована и на сегодняшний день занимается сельским хозяйством. И в поместье производятся продукты питания, которые можно, кстати говоря, приобрести и продегустировать. Экскурсионное предложение большое. Буду постепенно обо всем рассказывать и вводить в курс тех, кто слышит информацию впервые. Ну а весь спектр услуг доступен по предварительной записи для групп от 10 человек круглый год. А если вы решите отправиться самостоятельно, то по выходным и праздничным дням по 30 октября. Усадьба Ильзенберг, район Рокишкиса, Литва. Более подробно на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.
2: Mēs AJ produkti esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
3: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
4: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
5: Gintaro Möbeles – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintaromöbeles.lv. Уют начинается здесь.
6: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
7: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
8: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
9: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну а прямо сейчас перейдем к самой приятной части нашего вечера. То, ради чего мы собираемся каждую пятницу вечером, и не только. Чеслов и Лилия Хрищановича. Мы очень надеемся, что вы прямо около радиоприемников и не пропустите эти особенные слова в свой особенный день. Особенный день для вашей семьи. Алиса Плюс, здравствуйте. Мы хотели бы Чеслова и Лилию поздравить с золотой свадьбой. Примите поздравления от ваших родных, сестер, братьев. И мы, радио Алиса Плюс, примем участие с удовольствием, хоть и дистанционно, конечно, но гульнем на вашей свадьбе золотой. Чеслов, Лилия, золотая свадьба – это, наверное, целая жизнь, прожитая рука об руку. Даже не, наверное, а 100%. Полвека вашей любви, полвека терпения, поддержки, радости, испытаний, которые вы успешно, я уверена, прошли. И самое главное, не поодиночке, а рядышком друг с другом. Поздравляем вас с золотой свадьбой. Берегите друг друга так же нежно, как берегли все эти годы. Будьте здоровы и помните, что настоящая любовь, она никогда не имеет возраста и никаких ограничений. Становится только дороже. Любите горько!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
4: Поменял и водосточную систему обновил.
3: Ладголас Юмикис?
4: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
5: Daugavpils tropu estrādē 23. jūnijā 20.00 Kazuks Līgos tropos kopā ar vienības nava deju ansambli Laismiņa, bērnu un jauniešu deju kolektīvu Pienupīte, profesionālo pūtēju orķestri Daugava, solisti Daigu Kolesničanko, etnoroka grupa Laimas muzikanti, latviešu deju mūzikas grupa Tranzīts, nakts diskotēka ar tīģēju Edgaru. Ieja ir bez maksas. Informācija vienībasnams.lv.
6: Я не дал искать зита лигу, лигу, кузамасцана, сепрецина лигу.
7: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
8: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
9: Работаем с частными лицами и организациями.
8: В Эталом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
9: Телефон 255-06-255.
8: Загружай и приезжай.
10: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
11: Уважаемые слушатели, а прямо сейчас я снова предлагаю отправиться в виртуальное путешествие. Пока в виртуальное, с историей более чем в 500 лет. С нами, напомню, усадьба Эльзенберг сегодня находится, которая в Литве. И помимо продуктов питания, которые производятся в усадьбе, занимается Эльзенберг еще и виноделием. И у вас будет возможность посетить крупнейший виноградник в странах Балтии, в котором высажено более 10 тысяч саженцев. А сама экскурсия завершится дегустацией вин, которые можно будет и приобрести. Также предусмотрены экскурсии по усадебному дворцу, по музею, парку скульптур. Можно отправиться как вариант в плавание на эко-катамаране по озеру Ильги с аудиогидом. Вас и ваших детей порадуют животные поместья. Есть даже тематическая программа «Секреты животных Эльзенберга». Ну и, конечно, больше информации обо всех развлечениях и обо всем спектре услуг вы, как всегда, сможете найти на сайте ilzenbergas.lt.
12: Измерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: В эфире программа поздравлений.
11: Алиса Плюс, добрый вечер. Всех с выходными хотела бы поздравить. Это Рита Елгова на связи. Юлечка, хорошего, прекрасного всем настроения. Главное, Рит, чтобы у вас оно было. И я надеюсь, солнечно сегодня не только в Даугавпилсе, но и к вам сегодня солнышко заглянуло и улыбнулось. Алиса Плюс, привет. Я хочу поздравить Юлию Драгуна. Юлечка, тезка моя, от вашего друга, который решил остаться инкогнито и даже нет возможности выяснить у него все-таки, как его зовут. Мне кажется, вам виднее, он оставил заявку на сайте и от всей души поздравляет вас с вашим персональным Новым годом жизни. С днем рождения! 19 лет — это такая прекрасная цифра, такой прекрасный возраст, и вся жизнь еще впереди. Будь обязательно счастлива, кнопочка. И песня была выбрана Мари Краймбрери «Давай не ждать». Юлечка, вот не ждите, живите на полную катушку, на полную мощность. Никого не слушайте, только себя, только свое сердце, только свои желания. Пусть впереди будет много моментов счастья, таких же ярких, как фейерверк. С Новым годом жизни!

0: В эфире программа поздравлений.
1: А наша слушательница Нина написала, что у нее сегодня много желаний, как минимум 3 музыкальных. Но, Ниночка, поскольку заявки летят в режиме нон-стоп, и это круто, это здорово, и принимаются они до 9 вечера, и на всех площадках вакантные места разлетаются, как горячие пирожки, сразу всего не пообещаю. Но вот одну из песен, которую вы очень сильно просили, душевную песню о Сии, называется она «Дом», мы обязательно послушаем прямо сейчас. Ниночка, я знаю, что гости у вас уже на пороге. Вы там изощряетесь, передумываете, готовите. Мы тоже можем к этой скромной компании присоединиться, но уже в другой раз. Хорошо? Гармоничного вам, вкусного и душевного вечера пятницы.

0: В эфире программа поздравлений.
1: У кое-кого сегодня вкусный праздничный торт, он не просто так. День рождения, Алиса Плюс, здравствуйте. Мы хотели бы поздравить Доминика Орловского с этим прекрасным праздником. Поздравляет Мелисса, поздравляет Татьяна. И, конечно, мы все вместе хотели бы пожелать ему быть храбрым, быть верным, как настоящий рыцарь, быть вежливым, воспитанным, как настоящий джентльмен. Ну и, конечно, верить в силу приключений, как настоящий пират. Пожалуйста, Алиса Плюс. Нам так по кайфу слушать песни Олега Кензова, и хоть у нас их не очень великое множество, просто потому, что Олег Кензов как-то не так часто выпускает свои песни, но по кайфу так по кайфу, песня так и называется. Танечка, в эфире звучит, ну а именинник, если вы нас слышите, а не увлекаетесь поеданием вкусного праздничного торта, мы, конечно же, пожелаем, чтобы он был вкусный. Пожелаем веселья и исполнения всех желаний. С днем рождения!

0: программа поздравлений.
1: Уважаемые слушатели, вновь информационная остановка. Если вдруг кто-то из вас только сейчас присоединился, и вы слушаете и думаете, куда же отправиться в эти выходные, не можете решить или придумать, куда поехать, где отдохнуть душою самому или с друзьями, быть может, с семьей, а может быть и даже с коллегами, почему и нет, и причем, чтобы это место находилось недалеко. И есть такое место на границе Литвы и Латвии. Оно расположилось со своей историей. Находится оно среди озер, среди зелени. И это, напомню, поместье Ильзенберг, которое вас и приглашает к себе в гости. Нужно и можно приезжать всей семьей. И ваши дети не заскучают, это 100%. Потому как их внимание привлекут как минимум животные поместья, так и одна из самых образовательных и интерактивных площадок Литвы. Она также находится в поместье. Кстати, там еще и среди всей истории зелени и красоты можно отпраздновать и ваше незабываемое торжество, а Ильзенберг поможет его вам организовать, ваш праздник. И, как всегда, заходите на сайт, там больше информации ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlies vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
4: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
6: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
7: Друзья мои, конечно, я в очередной раз и буду это делать периодически. Напомню, что ваши приветы, добрые слова, поздравления, признания, музыкальные сюрпризы просто так, без повода, просто потому что хорошее настроение, просто потому что выходные впереди. Все это принимается, и радио Алиса Плюс, и я, Юлия Сергачева, мы выступим вашими официальными помощниками в этом деле. Поэтому звоните, не дожидаясь какого-то определенного момента, иначе моргнем, и будет уже 9 часов вечера. Все будем успевать по максимуму. 654-25-00. Звоните, поздравляйте, передавайте ваши приветы, радуйте близких. Но если вдруг возможности разговаривать все-таки нет, то пишите смски, ловим на номер 20-20-10-16, он же Viber и WhatsApp. Юльчик, привет! А мы хотим поздравить Диму Алимова с выпускным. 9 класс. Дим, родители Диана и Сергей, крестная Инна. И все они написали, что характер у вас какой сильный, какая сила воли. И никогда не забывайте, что вас обожают, любят и всегда поддержат. Дим, мы тоже присоединяемся. И пусть этот характер стальной, и сила воли, и сила духа, упорство, все это пусть принесет свои плоды. Удачи в будущем. И с пройденным этапом. Впереди много всего интересного. Это 100%. Ну а пока лето, пусть каждый насладится в полной мере этим любимым многими временем года. Но время, конечно, летит. 19 июня уже на календаре.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А в этом часе еще одна последняя пауза информационная предусмотрена. Напомню всем, кто с нами с самого начала эфира, те, кто уже знает о поместье Ильзенберг, и для тех, кто слышит о нем впервые. Вот с нами как раз сегодня Ильзенберг, и это отличное направление для отдыха, особенно если вы там не были. Ну а кто был, мне кажется, возвращается и был там уже и не раз. И лучшее время для посещения. Но это не секрет. С мая по октябрь, когда все цветет, когда все зеленое. Но лето в усадьбе это вообще отдельная история. Обилие красок, цветущие поля, теплые вечера и множество мероприятий. Напомню, что вас ждут экскурсии по усадебному дворцу, музею, парку, скульптуры, живописное озеро Ильгис, по которому будет возможность отправиться в путешествие, сплавать на эко-катамаране, работающем на электродвигателе, животные, дегустация продуктов питания, произведенных в усадьбе, и дегустация винных продуктов, включая тур по винодельне. Ну и после такой насыщенной программы можно будет отдохнуть, перевести дух, подзарядиться вкусно, пообедав в ресторанах «Гриль» или в десертной «Блинной». Больше информации вы найдете на сайте ilzenbergas.lt. Приезжайте, Литва, усадьба Ильзенберг, район Рокишкиса.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: Программа поздравлений.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Радио Алиса Плюс, бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На улице Лела Дарза найдена серьга с глазиком. Контактный номер телефона 26-759-619. По адресу улица Архитекту, 22, найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. Утерян номерной знак ОК-575. Контактный номер телефона 26-741-840. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. Утерян техпаспорт на автомобиль Volkswagen госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли?

0: В эфире программа поздравлений.
1: А в завершении часа, кстати говоря, да, уже 17 часов и 56 минут точное время латвийское. В завершении этого часа музыкальная заявка есть. Просто просьба послушать песню моей тезки Юлии Ноужусаевичевой. Песня «От его голоса у меня мурашки по коже». И если, кстати говоря, друзья, если чей-то тембр голоса у вас какие-то такие мурашки по всему телу вызывает, такие ощущения, то об этом вы тоже можете сказать в прямом эфире смело. 654-25-00. Напомню, номер, принимающий ваши звонки. А если вы предпочитаете смс-переписку, милости прошу к нашему, как говорится, радио Алисовскому шалашу. 20-20-10-16. Пишите смс, вайбер и он же ватсап.

Друзья, ну что, пятница у нас идет по плану, как и полагается, в лучших традициях. Если у вас тоже так, то это отлично. Если вдруг нет, у нас есть время это все еще дело исправить. 18.03 на волнах радио «Алиса Плюс» продолжается программа добрых слов, вызывающих мурашки. И, конечно же, ваши исключительно любимые треки будут звучать до 21 часа. Поэтому, если вы хотите все еще кого-то порадовать, удивить, поздравить или просто напомнить о себе, 654-25-00, нет ничего невозможного, звоните в прямой эфир. 20-20-10-16, смс, ватсап, вайбер, пишите. Сайт alisaplus.lv – это еще одна возможность для коммуникации и взаимодействия с нами. Заходите, слушайте, оставляйте поздравления. Ну, а мы погнали дальше. У микрофона Юлия Сергачева. Хорошего всем вечера.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Сегодня в Даугавпилсе в продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, выглянет солнце, но будет по-прежнему облачно. Осадков в прогнозе нет, воздух максимально прогреется до плюс 23 градусов. Направление ветра северо-западное, скорость до 7 метров в секунду.
2: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Друзья мои, музыкальные ритмы немного поубавятся буквально несколько минут, потому как заказали песню в исполнении Макса Фадеева и Наргиз. Очень даже созвучный дуэт, и полюбился он давненько нашим слушателям. Но прежде чем я начну передавать, от кого и для кого эта песня адресована, кто ее уже пытается настроить на полную громкость, Бронечка, я уже анонсирую и скажу, что это вы. Дождитесь обязательно. Какое-то экстренное послание прилетело в WhatsApp, да не одно. Алиса, доброго вечера. Если вдруг это возможно, пожалуйста, озвучьте сегодня. Очень надеемся, что получится. Конечно, получится. У нас еще и не такое может получиться. До 9 вечера. Милости прошу, 20-20-10-16. Если нужно прямо сейчас и прямо здесь, звонить в прямой эфир 654-25-00. Ну а к вашему сообщению я еще доберусь, уж поверьте. Юльчик, доброго вечера. Я хочу передать своей самой единственной, самой ненаглядной девочке Бронечке привет. И я ее люблю больше всего на этом свете. Самый важный человек для меня – это моя любимая женщина Бронислава. Что я могу сказать? Геннадий у вас натура романтичная. Я думаю, что и вы тоже. И чувства его пылают, как самый высокий лиговский костер, который можно только вообразить. Вы знаете, огнетушитель, мне кажется, здесь бесполезен. Да он и не нужен. Главное, пусть чувства ваши не гаснут. Хороших вам совместных выходных.

0: эфире программа поздравлений.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице Лаби Паркас.
5: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
6: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
7: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
8: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
9: Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
10: Доброго вечера, радио Алиса Плюс. Пожалуйста, посодействуйте в передаче этих важных слов очень значимому человеку. Очень хотелось бы передать привет и поздравить с днем рождения. Так, кого будем поздравлять с днем рождения? Это не интрига. Уважаемый именинник, к радиоприемнику прильните-ка. Игорь, от вашей вселенной поступило такое послание, что вы ее мир, что вы ее защитник, что вы ее любовь. С днем рождения тебя, родной Буня! С днем рождения, Игорь! От вашей вселенной, как я и говорила, эти пожелания. И вы знаете, уважаемый именинник, он же Буня в узких кругах, само собой, он же Игорь, вот так мне будет комфортнее к вам обращаться. Игорь, для вас еще музыкальный подарок есть в виде песни из раннего творчества Димы Билана «На берегу неба». Делайте громче. Может, вы, кстати говоря, тоже на берегу, к примеру, Двины, свой личный праздник отмечаете. Этого мы не знаем, но мы искренне желаем, чтобы этот день запомнился вам чем-то хорошим. Всяческих вам успехов и удачи!

0: эфире программа поздравлений.
1: И в данном конкретном случае поздравления с днем рождения. Доброго вечера, Алиса Плюс. Хочу поздравить сына Доминика Орловского с его праздником, с днем рождения, мой дорогой сын. Я желаю тебе крепкого здоровья, больших побед, исполнения всех твоих мечтаний. Пусть твоя спортивная сила, упорство и характер всегда при любых раскладах помогают тебе добиваться целей. Ты у меня настоящий мужчина, добрый, заботливый, внимательный, надежный помощник мамы. Спасибо тебе за твое большое сердце. Спасибо за поддержку и за твою любовь. И пусть в жизни твоей будет много радости, верных друзей, успехов, счастливых моментов. Ты моя гордость. Расти здоровым и счастливым. Поздравления, Доминик, для вас. Не только от мамы. Сестра вас очень сильно любит. Мы тоже присоединяемся. Доминик, пусть у любой поставленной цели, каких бы масштабов она ни была, будет победный финал. Радостного праздника!
2: Знаю, понимаю все без исключения.

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zeme ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
3: Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādi. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
4: Гентару Мебелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы «Левиатон». Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумебелес.лв. Уют начинается здесь.
5: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
6: Но у тебя уже есть кредиты?
5: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит не мою полыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
6: Ого!
5: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
9: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
10: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
11: Алиса Плюс.
12: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.

0: эфире программа поздравлений.
1: Тонечка, вам привет от Евгения летит. Он вас поздравляет с выходными. И, судя по всему, температурных градусов за бортом, за окном вам сегодня недостаточно. Вы решили провести этот вечер в баньке. Тоня, это здорово. С легким паром вас. Евгений вас очень сильно любит и пожелал вам и всем нам отдохнуть поскорее от всех этих забот и просто насладиться временем со своими близкими, родными и любимыми людьми. Евгений, тут я полностью с вами согласен.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Друзья мои, я, как всегда, каждый вечер призываю всех к терпению, особенно если для кого-то прозвучала уже песня и не одна. И до 9 вечера, я напомню, заявки принимаются, но сразу 3 музыкальных желания, как рыбка золотая, я, увы, исполнить не могу, потому как есть же те, кто вот сидит и думает, ну когда же вы уже доберетесь до моего сообщения? Если вам не хочется ждать, то вы набирайте номер и поздравляйте своих родных, близких, друзей, коллег, знакомых, малознакомых, соседей в эфире 654-2530. Звоните. Юлечка, доброго пятничного вечера вам и всем слушателям. С наступающим праздником, Лига! Поставьте песню Шуры. Очень сильно прошу, в ней слова «Солнце мне не светит больше без тебя». Песня называется «Или-или». Спасибо, хороших выходных. Это Александра. Александра, и вам спасибо большое за поздравления и за ваш музыкальный выбор. Вас тоже с Лига. С наступающим, это всех слушателей касается, да и... По традиции, я думаю, мы в эфире будем отмечать. Не думаю, а точно знаю.

0: добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Иногда так бывает, что заявки от наших слушателей поступают, и передо мной дилемма, какую же первее запустить. А исполнитель-то один и тот же, Филипп Киркоров. Алиса Плюс, здравствуйте, это первая заявка. Хочу послушать песню акапелла души. И не просто послушать, сейчас расскажу, кому она с приветом будет адресована. И есть еще один привет. Мишаня был на связи и очень попросил песню напарнику своему Янису. Если это возможно, пожалуйста, поставьте песню «Мне мама тихо говорила» или «Витаса мама». Но вот что касается «Мне мама тихо говорила», это Филипп Киркоров, поэтому, Янис, у вас скоро праздник. Вы с товарищем вечер пятницы проводите. Я думаю, вам сейчас так хорошо, что вы дождетесь песни, и в следующем часе Филипп Киркоров, возможно, снова запоет. Ну а песня «Витас мама» в этом часе постараемся организовать. Главное, дождитесь. И начнем с привет. Алиса, здравствуйте. Я очень хочу поднять настроение бабушке и дедушке. Если есть возможность, пожалуйста, включите Филипп Киркорова «Акапелла души». Очень-очень-очень хотелось бы мне наблюдать имена ваших бабушек и дедушек. Я сейчас еще раз перечитаю это сообщение, и не вижу я имен, но самое главное есть. От кого этот привет? Так что ваши родные должны узнать. От внучки. Ах, вот, по скриптум, для Людмилы и Владимира. Как же здорово, что есть эта информация. Это очень важно, не забывайте ее тоже указывать, если прямо сейчас набираете наш номер или присылаете смс.

0: торопился.
1: Поспеши. Специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
2: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Кому-то сегодня весело просто потому, что пятница, просто потому, что компания, что надо, собралась. А кто-то решил поностальгировать в песнях. И коль уж мы до 9 вечера принимаем заявки, то обязательно послушаем и ваши, если они у нас в базе, конечно, окажутся. 2020-10-16, я к вам вновь с напоминанием наших контактов. Это номер телефона, принимает исключительно смс-послание. Пишите в Вайбере, в WhatsApp. Этот номер тоже подхватывает ваши поводы, ваши праздники, ваши приветы и заявки музыкальные просто так без повода. 654-25-00, номер прямого эфира, номер студии. Дозванивайтесь и поздравляйте лично, персонально. Ну и, конечно, такое редко бывает, но очень сильно просили, опять же, песню в исполнении Филиппа Киркорова. Мне мама тихо говорила, вот так вот иногда случается. Алиса Плюс, привет. Я тут услышал, что заказывали, и в следующем часе мы тоже обязательно дождемся. Это Юрис Урбан вас беспокоит. Юрис, рад буду вас услышать. В эфире вы давненько не звонили, и вашего отца с праздником вы решили поздравить. Валфрид, вам, во-первых, привет. А праздник — это самый приятный и регулярный праздник у многих. Это пятница. С пятницей вас и с выходными. Юльчик, а можно ли послушать Тамару Гверцители? Вот такая вот у нас сборная солянка получается сегодня. Тамара Гверцители, Нина, для вас, для ваших друзей, для вашего настроения. А «Чистые пруды», которые следом заказали песни, Юльчик, можно послушать Талькова для слушателей, для друзей, для настроения. Захотелось поностальгировать. Это то, о чем я и говорила. Конечно, можно, легко.

0: В эфире программа поздравлений.
1: У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память как строка почтового листа. Нам сердце исцелит.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.
1: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.
2: СМС, WhatsApp, Viber

19.03. Друзья, внимание, у меня для вас две новости. Новость хорошая и не очень одновременно. Хорошая — это, конечно, то, что впереди еще целых два часа нашей душевной, веселой, музыкальной программы поздравлений, где только искренность и эмоции, ничего более. Новость та, которая не очень, это уже ровно половина нашего музыкально-пятничного вечернего концерта. Пролетела, поэтому если вы собирались кому-то что-то важное сказать или приветом порадовать, быть может, кого-то приглашаете в гости к себе, напоминаете о себе, скучаете о ком-то. 654-25-00, звоните и не откладывайте все это доброе на потом, потому как потом, как практика показывает, наступает слишком быстро. Еще один способ с нами выйти на связь — 20-20-10-16. Пишите по-прежнему в Вайбере и в WhatsApp.

0: Правильные слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Сегодня в Даугавпилсе в продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, выглянет солнце, но будет по-прежнему облачно. Осадков в прогнозе нет, воздух максимально прогреется до плюс 23 градусов. Направление ветра северо-западное, скорость до 7 метров в секунду.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений.
1: Радио «Алиса Плюс», добрый вечер, с пятницей вас, Юля, ваших коллег и слушателей. Как же здорово, если завтра никому не нужно на работу. А я вот, знаете, Людмила, наоборот скажу, как же здорово, что завтра мне нужно на работу, потому как мне вообще не хочется, чтобы наши с вами радиовстречи заканчивались. И если ты нашел дело всей своей жизни, оно совпадает с твоими интересами, и тебе не хочется уходить с работы, мне кажется, ты на своем месте. Вот такое у меня ощущение. Люд, от вас привет подруге Расме. И как же круто, что Расма, именины у вас в выходной. Завтра с наступающим вас, Люда, поздравляет вам привет от друзей, от ваших коллег. А пожелание с удовольствием провести эти выходные, реализовать все свои планы, все встречи. Ну и главное, конечно, отдохнуть. Об этом тоже не забудьте.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.

0: Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Daugavpils».
2: В Gintaro Möbeles большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы «Левиатон». Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMöbeles.lv. Уют начинается здесь.
3: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
4: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
5: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
4: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
5: Taurunis 255-06-255.
4: Krāmē un brauc.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.
9: В эфире программа поздравлений.
10: Алиса Плюс, добрый вечер. Мы хотели бы у вас песню попросить, но прежде передайте привет Арсению Соколову от Сергея. Арсений, песня от Сергея. Каждую пятницу, каждый вечер пятницы на волнах радио «Алиса Плюс». Его музыкальный выбор был «Это Зиверт, песня Мутки». Но я Сергею сообщила, что у нас огромен ассортимент творчества и песен Зиверт. Поэтому мы сошлись на зеленых волнах.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одна музыкальная заявка поступила просто так, без повода. Алиса Плюс, здравствуйте. Хотел бы всем слушателям пожелать хорошего настроения. Мне кажется, это очень важно, чтобы эффект от этого хорошего настроения, от вечера пятницы, от того, что выходные предстоят, такие теплые пожелания, они только усиливают. Эдгар, вам тоже всего хорошего.

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, вечер добрый. Мы хотели бы нашей подруге Тоне отправить привет, уже традиционный, еженедельный, поздравить ее с выходными, с наступающим Лига и с днем наблюдения за облаками. Это послание, Тонечка, для вас от креативных друзей из Риги. Почему от креативных? Потому как нестандартным всегда они относятся к привету близкому человеку, то бишь вам. И ваши друзья пишут, что облака — это такие медлительные звери, главное — включить фантазию, и ты обязательно в них что-то или кого-то сможешь разглядеть. Вот здесь я полностью согласна. И за облаками, и, в принципе, за небом в целом. В Даугавпилсе так точно. Всегда приятно наблюдать, и только глаз да глаз нужен. Так что красивее закатов и рассветов лично я еще не встречала ни в одной точке мира. Тоня, вам красивого теплого вечера. Скорее всего, вы в Даугавпилсе находитесь. А может быть, и в Риге. Этого нам, друзья, ваши не сказали, но из столицы вам теплый пятничный привет. Привет.

0: Ну а я, поскольку помню все свои музыкальные обещания, в том числе Юрис, Валфрид и все желающие, которые дождались своей песни, Филипп Киркоров, «Мне мама тихо говорила», прямо сейчас прозвучит. И мне бы было несложно, если бы в минувшем часе два раза подряд Филипп Киркоров бы спел. Но, к сожалению, пришлось чуточку оттянуть это музыкальное удовольствие. Ну а теперь время слушать и наслаждаться.
1: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016. СМС WhatsApp Viber

0: эфире программа поздравлений.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, привет, это Алла и Александр. Нам сегодня здорово, нам сегодня весело, но чтобы было еще веселее, не хватает какой-то песни. И можно, пожалуйста, у вас песню? Я вот сейчас бегла взглядом, пробежалась по названию «Маша и медведи босая». Я помню, что есть у нас такая песня, чуточку, конечно, по-другому называется она, хотя нет, название «Босая» так и остается, но вот исполнители, две Маши и медведи в этом дуэте никаких не было. По лицу.

Алиса Плюс, Даугавпилсу, привет из Риги. Мы с друзьями отдыхаем и очень любим ваш роскошный, красивый, цветущий город. Поставьте, пожалуйста, для нас что-то из группы «Руки вверх». Песня будет обязательно. Я так думаю, что вы из Риги привет передаете, находясь пока еще в столице, но, быть может, на эти выходные вы окажетесь у нас, а мы обязательно доедем и до столиц. Хорошего вам вечера, с наступающими праздниками. Песня в эфире.

0: эфире программа поздравлений.
1: А я, прежде чем объявлю эту песню «Роза чайная», напомню всем контакты и координаты, как можно с нами связаться, дозвонившись, как можно к нам написать, как можно прислать сообщение. Ничего не изменилось. Друзья, с 20-20-10-16 я напомню, что текстовые послания в мессенджерах, в Вайбере и Ватсапе по этому номеру направляйте. Обычные смски тоже. Если хотите в эфир дозвониться, будем рады вас услышать. 654-25-00. Только возможность ограничена, и это время. До 9 часов вечера принимаются ваши звонки и сообщения, так что 19:47, быть может, пришло время поторопиться или вспомнить, кто 19 июня из вашего окружения что хорошего празднует. Володь, ваша песня, которую вы просили, уже звучит.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: И снова столица на связи, и, судя по всему, пишет Александр. Александр, вы редкий гость в нашей программе, но что осталось неизменным, это ваша любимая Женечка, которая рядышком с вами прямо сейчас находится. Женечка, мы очень хотели бы, чтобы вы улыбнулись. И для усиления этой улыбки, и для усиления эффекта вечера пятницы, отдыха, прекрасного настроения, Александр организовал вот так вот с барского плеча для вас это музыкальное продолжение пятницы. Надеемся, что вы услышали. Вам большой привет!

0: поздравлений.
1: Дорогие друзья, доброго вечера всем еще раз. И в этом часе, я напомню, мы финишируем. 20.06, время говорит само за себя. И это самый финальный, самый теплый, самый быстрый час пятницы. И он уже ворвался в эфир. И, конечно же, если есть у вас привет, который еще не звучал, кому-то не был доставлен, если вы еще кого-то не поздравили очень близкого и любимого с праздником, который сегодня, 19 июня, отмечается в вашей семье, то смело звонить в прямой эфир 654-2530. СМСки, что касается их, они тоже принимаются. Если просто песню какую-то хочется послушать, вот прям так «хочу срочно» и прямо сейчас, отправляйте ваше желание в Viber, WhatsApp 2020-1016. И есть музыкальный привет, вот с него-то мы и продолжим. «Алиса Плюс», передайте привет Вадиму. Он, кстати говоря, дальнобойщик у нас, и мы хотели бы пожелать, где бы он ни был, легких дорог, удачных рейсов, всегда возвращаться домой, причем Вадим целым, невредимым и таким ожидаемым. Пусть ангел-хранитель вас всегда бережет в пути и прикрывает сзади. С праздником вас, с выходными, с пятницей!

0: эфире программа поздравлений.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Реклама сомнительского здоровья специям. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: В эфире программа поздравлений.
7: Алиса Плюс, здравствуйте. Юлия, привет. Привет, привет. Алексей, вы сегодня с поводом прекрасным. Любимую мамочку Елену Шумскую с праздником, с днем рождения. Спешите поздравить Елену. Принимайте эти пожелания от вашего сына. «Я горжусь твоим быть сыном», — пишет Алексей. «Воспитать смогла мужчину. Ты сумела объяснить, как плечом надежным быть. С днем рождения, дорогая, тебя нежно поздравляю. Пусть судьба тебе смеется, и все в жизни твоей удается. Пусть здоровье твое крепнет, блеск в глазах твоих никогда не меркнет. Все мечты осуществляются и задумки получаются. С каждым днем здоровье множится». В жизни все удачно сложится. Дни наполнятся весельем. Поздравляю, мамочка любимая, с днем рождения. Елен, мы тоже вас поздравляем с вашим праздником. И пусть ваше сердце всегда наполняется радостью и гордостью за свою семью.
8: С днем

0: эфире программа поздравлений.
1: Валерий написал послание. Доброго вечера, Юленька, радио Алиса Плюс, слушатели. Валерий, а я доброго вечера пожелаю всем отдыхающим и вашим девчонкам в том числе, которым привет и адресован. Татьяна Михайловна и Нара Александровна, я знаю, как вы выглядите, потому что с нами поделились. Мы знаем, как у вас весело, задорно и вкусно этим вечером. Хочешь шашлык? Пожалуйста, мясо имеется. Хочешь фрукты? Апельсин уже кто-то подрезал. В общем, кто-то у вас там следит за всем мероприятием этого вечера пятницы и за всей организацией. Это здорово. Еще написали, что вам не только привет, а вы после окончания школы до сих пор дружите. Вместе уже очень много лет. Татьяна Михайловна и Нара Александровна, всегда так же улыбайтесь, как сегодня. Вам привет от компании, которая с вами сегодня на природе отдыхает. Валерий пишет, если в небе грянет гром или наводнение, но, кстати, Валерий, нам ни первого, ни другого не нужно, у Инары с Таней есть супер настроение. И эти две подруги, они всегда просто шик и такая смесь, рядом с которыми всегда есть смех и радость. Пусть всегда так и будет.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

0: Еще одна заявка музыкальная прилетела из Малиновки, но наши радиодрузья, передавая всем привет, и сообщили практически в точности свою геолокацию, пригласив всех нас к себе. Тебе за стол. Алис Плюс, привет. Юлечка, приезжайте. Мы сегодня не купались, конечно. Вода, как всегда, мокрая, холодная, но ножки окунули. И за стол сразу к шашлыку. Айда к нам. Валерий, я вам скажу только одно. Мне кажется, что маловато у вас как-то шашлыка с каждой минутой становится. Поэтому, если вдруг заготовки мужчины приготовили с лихвой, то самое время, мне кажется, еще пару шампуров на огонь поставить. Алиса Плюс, здравствуйте. Можно ли послушать Валерия Меладзе? Это та самая Малиновка на связь для Александра Матроскина. Очень сильно просим. Можно и не очень сильно. До 9 еще столько музыкальных заявок исполним. Главное, пишите прямо сейчас о них, чтобы все успеть. 2020-1016 или звонить прямо сейчас в эфир. 654-25-00.
1: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Юрий Семенов, знаю, что вы 100% слушаете, на 101,6 в этом уверена. У вас 21 июня праздник намечается, и ваша любимая теща Марина нам об этом сообщила. В Англию вам заранее передает поздравления, потому как распереживалась и думала, что в субботу, быть может, не будет возможности слушать. Но сегодня мы хотели бы пожелать в преддверии этого праздника: опыт у вас уже есть, уверенность есть, сила есть. Пусть будет то, чего вашей душе не хватает. Здоровья крепкого обязательно, неиссякаемой энергии, душевного равновесия, благополучия во всем. Ну и, конечно, надежных товарищей, которые с вами будут идти по этому жизненному пути рука об руку. С наступающим! Пусть только хорошие новости к вам в дом стучатся.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Алиса Плюс, я, конечно, я уже заговариваюсь, это 100%. Я, конечно, очень извиняюсь, пишет Александр. Но могли бы мы с вами организовать привет лучшему другу Женясу? Пожалуйста, очень сильно вас прошу. А вы знаете, какое у меня волнение, когда я одновременно вижу в 15 переписках наши слушатели вот единомоментно набирают сообщения. Я понимаю, что 20.42, и все сообщения текстовые 100% в эфир дойдут, но уже не все музыкальные заявки прозвучат. Поэтому, если вдруг сегодня из песен что-то не успеваем, мы же всегда успеем вечером субботы завтра.

20:52, и кто-то из наших слушателей, судя по всему, кому-то привет хотел отправить, и я принесу небо к ногам твоим. А потом я вовремя сообразила и спохватилась, что, оказывается, это кому-то в душу запала песня, прямо сейчас звучащая на волнах 101.6 FM. Друзья, не зря я так сказала время самое точное. 20:52, и вечер наш, вот он вот так вот красиво, но быстро заканчивается. Финишируем мы в программе поздравлений. Спасибо каждому за то, что участвовали и были с нами, за звонки, сообщения, приветы. И вы знаете, что я вам скажу? Мы прощаемся ненадолго. Во-первых, вам ярких, легких, прекрасных, солнечных выходных, пусть такими и будут, с наступающими праздниками. И, конечно же, мы не прощаемся надолго. Завтра, в субботу, в 17:00, мы снова встречаемся, мы снова услышимся в эфире на волнах радио «Алиса Плюс» и начнем новую праздничную историю. Ну а пока доброй ночи и до скорых встреч, которая завтра уже случится. Пока!

101.6 FM. Алиса Плюс.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

моей голове. И этот тайник мне дорог вдвойне.

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето, а лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках. Поросль дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

башню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шинках.

твоей я благодарна ей. Yeah.

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

101.6 FM. Алиса Плюс.